вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
11: Right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
13: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
14: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
15: Мамочке нужно ее оружие.
14: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
16: Welcome back, and right now.
17: А теперь тусовка
16: on DFM.
17: DFM. Потому что радио DFM.

0: который состоится уже в завершении нашего эфира.
1: Уже разборка сразу с утра пораньше?
0: Разбирайка.
1: Да.
0: Видишь, как миленько. Почему разборка?
1: Разбираем-ка.
0: Расшифровываем аббревиатуру ШОУ. Ш-О-У.
1: Воу, это же наш лозунг. ШОУ отмены уныния.
0: О, отлично.
1: Прикинь, ШОУ, это мы.
0: 6 отмазок утром. Тебе, например,
1: за опоздание. Почему только 6? Что-то мало. Мелко крошишь.
0: Ну, ша стоит. Так-то я, конечно,
1: не мелко крошишь. 10, как раз 10 штук, не 6.
0: А как тебе шальная одинокая утка? Представил?
1: Я слышу, шальная одинокая. И окончание прямо просто меня врасплох. Утка.
0: Ну, мы же любим вот этот кринж.
1: Утка, блин. Еще к утке-то пристали.
0: Ждем максимально веселые расшифровки аббревиатуры ШОУ в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. За самую веселую вручим подарок от Радио Диафа.
1: Да, а всем уткам привет.
0: Кстати, особенно шальным и одиноким.
1: Да, скажу по секрету. Наш звукорежиссер Андрей, он успевает утром за утками наблюдать, а потом уже идет на работу.
0: Сначала созерцает, это что-то вроде медитации, да. А потом уже на работу. Ну,
1: да.
0: Умничка.
1: Он не только звукар, он утковед. Ну что ж, это ШОУ «Разбудильники». Вернемся через ровно одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха. От другой мамы диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Кто заказал пробушку? Себе или близким? Будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом. Вам предлагали оставлять свое имя, город и кому нужно отправить пробушку этим утром. Ну и, конечно, наши мессенджеры. Отмечайтесь.
2: Ща будем выяснять.
1: Ща будет мясо.
2: Ща будет. Ща будет. Так, Андрей пишет в нашем мессенджере. Разбудильники, срочно. Нужна мне пробушка. Очень нужно ехать на тренировку. Но сон пока побеждает. Сон берет вверх.
1: Но это пока.
2: Вторник такой день, да?

0: Думаешь, понедельник позади, а вот второй.
1: Я тоже уже обзевалась, обтягивалась.
0: Ну, второй дельник, поэтому так и называется.
1: Втородельник.
0: Да, второй дельник. Ну что ж, второй дельник впрочь! Или долой, да? Долой! Андрей, просыпайся, включи тусовку.

0: Даже я проснулась. Спасибо тебе за это.
1: Мясо!
0: Роман пишет, нужна пробушка моей девушке Дарье. Мы вчера немного поругались. Хочу исправить ситуацию. Дашка, я люблю тебя.
1: Оу, бро. Тут уже не поможем. Тебе надо красиво извиниться.
0: Да ты извини за него, пробушечку какую-нибудь классную поставь, музычку.
1: Хорошо, тогда...
0: Даша, твоя любимая.
1: Подойди-ка, Даша, и скажи, ясный мой свет, ты мой ясный свет. Скажи ей так, и сразу она простит.

0: Окей, работаем дальше. Вот так я почистил горло. Дальше Дарина пишет у нас в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, мою подругу Марину. Она приезжает ко мне из Есентуки в отпуск. Вау! Ей нужны силы, чтобы много гулять, тусоваться.
1: Это правда. Доброе утро, разбудильники. Привет из Ростова-на-Дону. Разбудите детей. Данила, Дарину и Богдана. Пора собираться в школу, а они никак не могут проснуться. Жалоба от Яны поступила.
0: Ой, жалобы приняты. Сейчас посмотрим, что с ними сделаем. Поехали!

0: Это, кстати, намек на следующую игру в нашем эфире. Дозванивайся по телефону прямого эфира +7 495 956 101.2.
1: Кто там? А если еще разок номер повторишь, будет еще лучше.
0: +7 495 956 101.2. Звони и забери подарок от Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.
5: Мы готовы поиграть. Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони и забери подарок от радио DFM +7 495 956 101.2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Ра-та-та-та! Хай-хай, каравай, ди-тусовка! Это снова мы, пуэр-кофейный тандем под названием шоу «Разбудильники». Здесь Латте-кэт. Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
2: Ну что же, играем в «Кто там?» Единственная игра, где вопрос «Ты розовый мужик?» может привести к ответу «Лунтик».
3: Я помню этот случай. Кого наш игрок, скоро узнаем. Это Женя из Барнаула. Жень, привет.
2: Hello, Женя!
4: Всем привет.
3: Ой, это мы думали, это ты ответил.
2: Не тот звук. О, вот так мы хотели тебя встретить.
3: Жень, ну ты нормально так бодро слушаешься в эфире. Проснулся? Не только встал, но и проснулся.
4: 20 минут 12.
3: А, Барнаул же.
2: А, плюс 4 часа, да, вот вперед.
3: Круто. Тогда понятно. Ну что, у нас игра для тебя. Прежде чем я тебе объясню ее правила, попрощаемся с Саймоном ненадолго.
2: А, ну теперь я терминатор.
4: I'll be back.
3: Иногда он сливается, а иногда уходит как эпично, как терминатор.
2: Не, могу слиться. Все. Вот теперь слился. Сел, я пошел.
3: Даю тебе честное диджейское, Жень. Саймон нас не слышит, и ты смело можешь загадать какую-то звезду, которая тебе нравится, или персонажа.
4: Ну, мы вроде разговаривали. Это будет спортсмен, футболист Игорь Акинфеев.
3: Игорь Акинфеев. Хорошо, в футболе Саймон шарит. Правда, за наших футболистов не знаю, но проверим как раз. Будет тест футбольный. Дальше Саймон тебе будет задавать наводящие вопросы в течение минуты. Ты отвечай на них только да или нет. Если догадается, кого ты загадал, ты не получаешь приз. Не догадается, заберешь подарок от Radio DFM. Все? Понял?
4: Хорошо, да?
3: Хорошо, начинаем, Сай. Возвращайся.
2: Окей, alright.
3: Ну, даже интересно, пойдешь ли ты в то русло и в ту сторону?
2: Ты сейчас о чем? Я душу продаю, нет? Ничего не продаю.
3: Давай, у тебя одна минута на наводящий вопрос.
2: Так, Женя, да? Женя, а ты вымышленный персонаж?
4: Нет.
2: Человек настоящий. Так, ты мужчина?
4: Да.
2: Так, не девушка. Так, ты актер?
4: Нет.
2: Музыкант?
4: Нет.
2: Писатель?
4: Нет.
2: Ёшкина мама. Ты животное? А, нет, ты же человек. Ты никакой не животное. Так, ты русский мужик?
4: Да.
2: А тебя знают все, да?
4: Да.
2: Все знают. Так, ты блондин?
4: Нет.
2: А, значит, брюнет, да, как я, да?
4: Да-да-да.
2: Блин, а если ты не писатель, не этот, кто еще там есть? Ты спортсмен?
4: Да.
2: Спортсмен, русский спортсмен. Русский спортсмен. Ты, ты плаваешь?
4: Нет.
2: Фамилия не Попов случайно, да? Окей, так, нет, не плаваешь. Нет. Русский мужик, спортсмен, подожди. Футболист?
3: Да!
2: А, русский футболист. А, я понял сразу.
3: Ну-ка.
2: В очках иногда, да, сейчас комментируешь, да, вот что-то комментируешь, да? Правильно?
3: Да вроде, да, да, да. Да вроде нет. Ну, какую версию?
2: Ну, Аршавин, конечно.
3: Нет.
2: Как нет?
3: Как нет? А еще есть русские футболисты, задается вопросом Саймон. Конечно, есть. И Женя тебя просветит.
2: А, блин, этот Сафонов.
3: Матвей, нет.
2: Так, не мой день сегодня.
4: Можно я подскажу?
3: Давай.
4: Этот футболист в одном клубе проиграл и играет до сих пор уже на протяжении 20 лет. 25, по-моему, 20.
2: 20 лет проигрывает?
3: По лицу Саймона я вижу, что это
4: играет.
3: Подсказка.
4: Он до сих пор играет.
2: А, играет. Я думал, 20 лет проигрывает.
3: Вот такая карьера. 20 лет проигрывает.
2: Блин. Ну, а он игрок на поле или вратарь? Кто он?
4: Вратарь.
2: А, вратарь.
3: Здесь уже попроще.
2: Или Сафонов.
3: Сузили максимально тебе.
2: А Кинфильм, что ли?
3: Игорь Акинфеев!
2: Ну, через 3 дня, конечно, после окончания этой игры.
3: Ты молодец, Женя, загадал то, что раньше не было в игре «Кто там?». Правил Саймона и забирает подарок от Radio DFM. Поздравляем тебя!
4: Спасибо!
2: Да, кстати, вратаря не было еще у нас в игре. Ну что же, Женя, теперь время приветов. У тебя есть ровно 7 секунд.
4: Хочу, во-первых, передать вам привет. Спасибо. Крутые розыгрыши. Барнаулу привет.
2: Спасибо.
4: ДФМ, кто что слушает.
3: Барнаул, включи тусовку.
0: Это шоу «Разбудил Вики».
2: Саймон
3: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему вы сначала говорите, что с едой играть нельзя, а потом вешаете лапшу на уши?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брак на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
9: Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
12: Окошкина.
10: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
16: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, Диди Саймон Черный Перец.
1: И наш секретный гость, имя которого озвучим чуть позже.
2: Ага.
1: Ну что, пока мы утром пытаемся вспомнить пароль от почты, ИИ уже написал хит. Это рубрика «Нейрогрув». А что за тема, Сай расскажет.
2: Ну, тема с запашком свадьбы. Наш линейный продюсер Настя вышла замуж в эту субботу. И она уже вышла на работу. Наш привет!
3: Ой,
2: подай голос, голос осыпший.
3: Голос вообще, я просто сорван, потому что мы очень много пели, танцевали. На следующий день я проснулась без голоса.
2: И не только пели, на букву П что-то другое тоже делали. Слушай, тут появилась идея сделать трек из свадебных традиций других стран мира. И ты сейчас поймешь, насколько тебе повезло, что ты вышла замуж именно в России.
1: Интересно. Подожди, а сосиску ты закапывала?
3: Сосиску, да, есть такая сейчас традиция, Катя уже рассказывала, закапывать сосиску накануне, чтобы была хорошая погода. Мы закопали 6 сосисек, и 3 дня была очень клевая погода.
1: Ребята, это работает, погода рядом, солнце выглянуло,
3: причем
1: было
3: по прогнозу
1: идеально.
3: Был дождь.
2: Да, я видел дождь, я сказал, боже мой, мы на улицу собираемся, как под дождем? Ладно, фиг с ним, под дождем.
1: Сосиски работают.
2: А я умею ощущение, что вы даже целую колбасу вашу посадили, потому что там все так было хорошо.
1: Ну
2: Настя,
1: что, вместе втроем оцениваем?
2: Да, зиба-зиба за приглашение. Вот,
1: спасибо. Лучшая свадьба.
2: Вот. Отлично погуляли.
1: Спасибо.
2: Вообще. Ладно. Вот такой трек замутили. То есть 4 свадебных традиции из разных стран мира. Потом уже я тебе говорю, Рен, тебе повезло, что ты вышла замуж в России. Поехали, слушаем. Ой, нет, не тот трек. Сейчас, секундочку, ребят. Пока болтал, даже не загрузил нужный
1: трек. Давай пока поболтаем, как там в замужней жизни.
3: Ой, вообще свадьба это клево, я хочу еще.
2: О, теперь я каждый год, что ли?
3: Я так волновалась, это оказывается очень круто. Это так весело, тебя все поздравляют, ты такой в центре внимания танцуешь. Класс,
2: вы даже не видели, свадьбы. Как Настя рвала плитки и линолеум вообще на танцполе. Ладно, слушаем вот Нейрогрув, новый выпуск, «Горка» называется.

0: что ж, девчонки, как вам трек?
1: А кто в кого плюет? Жених в невесту?
0: Почему жених? Папа плюет на дочку.
1: А на свою дочь?
0: Да, это как бы так благословляется Масай. Настя, на тебя плюет? Плевал папа?
2: Нет, слава богу, вообще так на цветы плюют, чтобы они росли лучше. Это, видимо, из-за этой же логики.
0: В Масай, то есть папа плюет на дочку, он так и благословляет ее. Так, интересно...
2: Пяткой кого там бьют?
0: В Корее. То есть связывается жениха, то есть и по ногам бьют палкой или сухой рыбой.
1: Вау. Ничего не понятно, но очень интересно.
0: А на Борнео 3 дня. То есть мужа как зовут? Никита.
2: Никита.
0: Так, Настя и Никита. Прикинь, на Борнео вас бы не запустили 3 дня без туалета.
1: Да.
2: Офигеть.
1: А это с чем связано? Это было... Мне интересно, как выглядит эта ночь первая. Брачующихся.
2: Действительно хорошо, что мы с вами живем в России.
0: Вот, я тебе
2: и женимся
0: говорю.
2: Здесь же.
0: Да, в Германии заставили бы еще и собирать, разбить этот посуды. То есть вас без, то есть по кускам собирать все. Mm-hmm. Это все именно к удаче.
2: Так что, кошмар.
0: Да, повтори свадьбу именно в России. А то тебе, на тебя наплюют еще.
1: Короче, вы за сосиски закапываете накануне свадьбы. Погода, чтобы была отличная.
0: Да.
1: И повеселились так же, как мы на свадьбе Насти и Никиты.
0: Да, а в идеале закапываете целую колбасу. Ну что ж, спасибо, Настя, за приглашение. Вот.
2: Вам спасибо.
0: Желаю все зашибенного вообще в новой жизни.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
14: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
19: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
20: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
21: Возрастное ограничение 13+.
22: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
23: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
25: А дальше тусовка.
26: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Чик-чик-бум! Алоха-малоха! Ди, народ! Ты слушаешь передачу с самым длинным названием в России. Это шоу «Разбудильники». Это передача.
3: Передача.
2: Передача. У нее фамилия покороче, чем «Разбудильники». Катя Бодрова.
3: А у него чуть подлиннее. Саймон Акбалаум и Риу Куланджа.
2: А сейчас говоризмы. Учим русские словечки. Теперь знаю, что барабуля и барабулка могут оказаться в одном супе, но они не родственники.
3: Одно рыба, другое лук.
2: Да, потому что барабуля действительно лук.
3: Ну что, сегодня отправляемся на Урал и в Ростов в том числе, потому что там используют такое слово, как шухлядка.
2: Погоди, как Ростов, теперь Ростов на Урале находится?
3: Нет,
2: на
3: и Урал почему-то каким-то так образом распределилось. На Урале встретишь это слово, и в Ростове в том числе.
2: Понял. А, напомни еще раз.
3: Шухлядка.
2: Шухлядка?
3: Да.
2: Не ругайся.
3: Нет, а мне кажется, это похоже на какое-то насекомое. О, шухлядка побежала.
2: А я думал, ну, это, ну, может быть, какой-то шалун, там, девушка-шалун, шухлядка. Как? Шухлядка, да?
3: Бабушки сидят на лавке. Да. И... О, шухлядка пошла.
2: Ой, пошла шухлядка. Так, это...
3: Все очень прилично, это существительное, вот тебе...
2: А, существительное, да?
3: Намек, подсказка.
2: А это человек?
3: Нет.
2: Это вещь, да?
3: Да, вещь.
2: А, то есть ты купила шухлядку и гордишься, да? Правильно?
3: Ну, не то чтобы. Шухлядка у всех есть.
2: А, да? То есть это штука не мажорная?
3: Да, дома.
2: Ага, то есть вообще, ну, обыденная вещь?
3: Обыденная вещь.
2: Встречается везде?
3: Верно, так. У тебя дома.
2: А шухлядка горит?
3: Думаю, да.
2: А на елку вешает шухлядку?
3: Нет.
2: А, на елку не вешает.
3: В нее что-то кладут. Вещи свои, например.
2: А, я понял, конечно, это же штукатурка.
3: Нет.
2: Точнее,
3: Штукатурка. Штукатурка и шкатулка. Это, конечно, созвучно, но смысл абсолютно разный. Выдвижной ящик это,
2: да,
3: Сай.
2: Ты вот что?
3: Как шкатулка. Шухлядка.
2: Ну, слишком мажорное название для такой простой вещи. Такой простой вещи.
3: Да-да-да, выдвижной ящик.
2: То есть въезжает шухлядка?
3: Да.
2: А, ладно.
3: Представляю разговор на Урале семейной пары.
2: Да.
3: Дорогой, нам нужно купить шухлядку.
2: Да, Катя, я-то думал, на высокой ноте вообще уйдем с шухлядкой.
3: Запомни.
2: Да, разочарованно. Будильники.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Мама миа. Мама си, мама са, мама макуса. Come on.
2: Рэп.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: будильники на радио DFM. Намасте, здрасте, ди-банда. Если утром открываешь глаза исключительно для того, чтобы проверить, нельзя ли закрыть их обратно, но поднимем тебе веки. Это шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Йоу!
1: Продолжается наша игра «Разбирайка», и мы продолжаем собирать максимально смешные расшифровки аббревиатуры «шоу». Ша-о-у.
0: Ша-о-у. Шурум-бурум, ой, утро.
1: Шурум-бурум. Чем занимался сегодня? Да так, шурум-бурум.
0: Шурум-бурум.
1: Шумное официальное утро. Вот так расшифровала Ира, да?
0: Видишь, официальное утро — это тоже шурум-бурум. Все к шурум.

0: сапожнику, да?
1: Как, не знаю.
0: Ребят, я тоже не знаю.
1: Вот Александр Черноусов еще классную версию оставил. Шикует окунь устрицами.
0: Это тот окунь без зубов.
1: Тот самый окунь без зубов из твоего пранка. И приложил даже картинку, которая, видимо, сгенерирована ИИ.
0: Ого, это, ну, покажи.
1: Вот смотри, окунь ест устрицы.
2: Ёшкина
1: даже
2: окунь.
1: Даже окунь ест устрицы.
2: My God, ёшкина
1: а
2: окунь.
1: Нет.
0: Ну что ж, ребят, мы скоро вернемся, но напомним, что еще можно заказать. У нас что?
1: Пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И, конечно, отмечайся в наших мессенджерах.
0: Как уже такое окунь уже развидит-то? Вернемся через одну песню. Это шоу «Разбудилники».
3: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Ща наведем шурум-бурум. Это я, брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Кому нужна пробушка, будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом видим. И в наших мессенджерах вы тоже отметились.
2: В нашем мессенджере написала Марияш. Доброе утро, разбудильники. Так интересно, где раз отделяют от будильники. И получается раз будильники, два будильники, три будильники. Так, разбудите нас с мужем Максутом. Едем на работу, но так хочется в кроватку спать.
1: Верим. Ну а вперед, пробушка, энергия.
2: Да.
1: И
2: я обещал шурум-бурум, сейчас будет. Let's go.

0: Саймон и Катя, пробудите, пожалуйста, мужа Сашу и сына Мишу, которые сейчас сидят рядом. А Миша, хватит в мыслях прокачивать персонажей. Пора качать мозги в школе. Давай апнем главного босса. Контрольную по-русскому, чтобы вернуться к компу с чистой совестью.
1: Ой.
0: Какие-то воспитательные моменты от Маши.
1: Окей. Слушай, я услышал контрольный, сразу у меня ушки вообще перестали работать.
0: Не хочу слышать.
1: Вообще.
0: Контроша по-русскому. Нет, спасибо.
1: Ой, контроша, да?
0: Контроша.
1: Так говорили, да?
0: Помнишь? Да.
1: Ну, вообще, первый раз слышу, мне так нравится контроша.
0: Да, мы контроша говорили.
1: Нравится, даже уже не так уж страшно звучит. Контроша.
0: Такая милая.
1: Ага, а горькая. Ну что ж, включай тусовку.

0: Вообще мясо, да? Как тебе ремикс?
1: Понравился.
0: Горячий, да?
1: Да.
0: Ну что ж, фигачим дальше. Этот раз кто написал? Написала Ирада. Вау, какое имя красивое.
1: Правда.
0: Вообще она рада, ее зовут Ирада. Утро доброе. Разбудите, пожалуйста, всех родителей, кому надо детей отводить в школу или в сад. Привет из Красноярска.
1: И Милана из Октябрьского говорит: так, встать хочется, но не получается. Разбудите, пожалуйста.
0: О, разбужу, как делают лучшие.
1: Как смажу.
0: Я думал, как делают лучшие друзья. Сейчас поймешь.

0: Это песня из свадебного плейлиста.
1: Да, да, да.
0: Ее мы отжигали. Знаю конкретного человека.
1: Продолжается.
0: Который под нее отжигал.
1: Который на букву П. Начинается на букву П.
0: И заканчивается на букву А. У нас игра впереди, которая позволит нам еще больше поугарать над твоими проблемами. Для этого набирай телефон прямого эфира. +7 495 956 101.2. Звони и забери подарок от Радио ДФМ.
1: Катя, пока я смеялся, я не расслышал телефон.
0: Ты не можешь это временно смеяться и слушать информацию?
1: Не, у меня, я же, как это называется, я же не восьминог.
0: +7 495 956 101.2. Дом.
1: Да, многозадача нас, это больше вам подходит, девчонки. А мы мужики, да, мы такие прямолинейные. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудилники».
1: Желаю всем 100 друзей, если даже нет 100 рублей. Ну что ж, скоро вернемся. Это шоу

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Топ покупок месяца.
16: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: А мода C5. Добавить стиля.
17: JQ J7. Впечатлить друзей.
15: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Right now. А теперь тусовка.
19: On DFM.
18: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: What's up? Hola, parabola, dear people. Здесь разрешено падать со смеху. Это шоу «Разбудильники». Если ты упал со смеху, она тебя поднимет. Катя Бодрова.
4: Тоже даст руку помощи диджей Саймон.
3: Кстати, в Конго есть свадебная традиция, где молодоженам запрещено смеяться на протяжении всего свадебного дня. А у нас-то ржака за приз. Нам можно. Это смехотерапия.
4: И можно, и нужно смеяться. В ближайшем будущем будет Дмитрий из Санкт-Петербурга. Дима, привет.
3: Hello, Дима.
5: Привет.
4: Ну что, игра смехотерапии, в чем она заключается? Мы пытаемся выяснить у слушателей, какие у них есть насущные проблемы. Может быть, что-то не давало тебе покоя этой ночью? Спать не давало? Рассказывай.
5: Да, тихий сап не давал ночью спать. Было запланировано куча дел.
3: Так.
5: А с утра проснулись, и у ребенка сопли потекли.
3: Полетели.
4: Такое, да, конечно. И сразу планы пошли не в ту сторону немножко у родителей.
3: Но, кстати, блин, я видел приспособление шайтан приблюда, с помощью которой отсасывается насморк у детей.
4: Да, я тоже такое видела.
3: А, да?
4: Довольно популярная штука.
3: А я думаю, я первый человек в мире, который это видел. И до сих пор вообще не могу отойти от зрения.
4: Дим, бери отсасыватель соплей, а параллельно давай посмеемся над этой ситуацией. После кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться. Смеешься все время, пока играет музыка. А потом мы сверим твое состояние. Стало ли тебе получше? Хорошо?
5: Да, давай попробуем.
3: Внимание! Начинается смеянс смехотерапии. А точнее, разморозка лица. Дима, давай, ржи!
4: Такой милый смех.
5: Давай, Витя, не получается.
4: Мы себя помогаем, как мы.
5: Давай со мной, давай.
3: Чувствуй, как насморк прошел у ребенка, вообще.
4: Нормально посмеялся.
5: Дуло.
3: Вообще.
4: Все, фу-фу-фу, улетай, сопли от твоего ребенка.
3: Постучали по дереву, да?
4: По дереву, да, пусть выздоравливает скорее. Ну а ты, Дим, за участие в нашей игре и возможность посмеяться над ситуацией получаешь подарок от Радио ДФМ.
5: Спасибо.
3: А ребенка как зовут?
5: Люша, вчера был день рождения, помните?
4: Да, прикольно. Ты же звонил и сообщал нам об этом.
3: А, это же Люша,
5: да?
4: Так отпраздновал, да, мальчишка?
3: Да,
4: сопли,
3: ну что ж, нос дыре, короче, и пусть выздоравливает, конечно. А так, у тебя есть секунды ровно 5 на приветики.
5: Ну все, Кирюша, с прошедшим днем рождения. Желаю тебе скорее поправиться, без соплей. Ольга, привет. Лерочка, тебя люблю.
4: Санкт-Петербург, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка. Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
5: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. ДФМ представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай ДФМ и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
6: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
7: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Да, это жесткий вайб.
9: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
10: Катастрофически.
9: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
11: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Ой, уи. Ladies and gentlemen, это шоу Разбудильники. Ну что ж, это антиодеяло шоу, дамы и господа, напротив меня антиодеяльная мемологиня Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп. Позитив на блюдочке.
3: С голубой каемочкой. Звезды сегодня расскажут, какой ты способ расслабиться.
2: О, сегодня мы на чили и на расслабоне. Alright, как чили от овни?
3: Баня. Не парьтесь на работе, парьтесь в баньке. Сегодня термопроцедуры особенно эффективны.
2: А что, если овнов отправят на баню, это не оскорбление сегодня?
3: Идите в баню.
2: Да.
3: Это не оскорбление.
2: Ну, окей, ну. И отпаритесь и вернетесь к нам, и мы вас туда еще вернем, да? Окей, тельцы.
3: Массаж. Балийский, тайский, а лучше массаж от второй половины. Вас нужно хорошенько размять.
2: О, срочно нуждаюсь. Близнецы.
3: Сериал. Смотрите хоть 2 сезона «Джентльменов» подряд, без угрызений совести. Сегодня лениться разрешается.
2: А второй сезон еще так и не посмотрел, да? Ну, кстати, концовка просто...
3: Не спойлерим.
2: Да, сейчас себя сдержу. Так, раки.
3: Прогулка в парке. Именно во время прогулки вам в голову могут прийти ценные идеи и решения.
2: А кто со мной пойдет лесом сегодня?
3: Раки.
2: А, будет, да? Окей. Львы.
3: Спа. Сегодня экономить на себе противопоказано. Массаж, сауна, бассейн, обертывание. Берите от жизни все.
2: Тот неловкий момент, когда для вас спа – это процедура, а для нас, любителей Формулы-1, это трасса. Да, спа франкушам. Так, где вы?
3: Йога. Для релакса вам понадобится только коврик и поза собака лицом вниз.
2: О,
3: ну, морды, простите.
2: А, окей. Всем йоганутым привет! Так, виси.
3: Медитация. Отключать мозг временами полезно. Попытайтесь сегодня почаще ни о чем не думать.
2: Скорпионы.
3: Сон. Звезды напоминают, лучшее лекарство от стресса – хороший сон.
2: Абсолютно. Так, стрелцы.
3: Путешествия. Для вас лучший способ расслабиться – сменить картинку.
2: А, окей. 25 кадров, нет? Или 5-й кадр? А, окей. Козероги.
3: Спортзал. Вы по-настоящему отдыхаете в зале. Устройте день ног, например.
2: Где вы были? Сейчас Водолей.
3: Компьютерная игра. Если в этой реальности что-то не нравится, погрузитесь в виртуальную.
2: Ну, кстати, когда вот рублюсь, мне как-то легче становится, да?
3: Да, иногда это даже помогает, да.
2: Вообще обожаю. Ну, сейчас в меньшей степени. Рыбы.
3: Ванна с солью. Наберите ванну, зажгите свечи и поставьте режим «Не беспокоить». Вам это нужно.
2: Кать, я обычно небольшой фанат пляжного отдыха.
3: Так.
2: Но я как-то в компании пошел. Я единственный был, то есть, black парень. И, конечно, мы все вошли в воду, оттуда вышли. Вода очень сильно соленая. И я вышел реально соленый. То есть, ну, это отложение.
3: Белый, в смысле?
2: Отложение соли реально на моей коже. Очень четко все видно.
3: Так и что, как тебе понравился?
2: Я больше не повторял. Пока. Ну что ж, это было еще раз.
3: Азминосцы.
2: Неужели ты о них сегодня вспомнила?
3: Конечно.
2: Ну давай.
3: Рыбалка. Есть шанс не только расслабиться, но и поймать неплохого окуня.
2: О, особенно если он еще без зубов. Ну что же, это шоу «Разбудильники». Только что был мемоскоп. Всем хорошего дня. Зиба-зиба за внимание.

0: Обладает. Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: шансу быть.
1: .банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
5: Только в ленте.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Статнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
16: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Welcome! Это рубрика ABC-дишка. А значит, скоро выучим очередное уличное выражение или словечко на английском языке.
2: Oh yeah! В моем мессенджере DJ MC Simon английский сленг изучается без кортизола и слез. А в эфире, к сожалению или к счастью, у нас есть домашнее задание.
1: Ну, давай попробуем.
2: Катя, помнишь, что такое cooked?
1: Cooked.
2: Cooked, да. Прямой перевод – сваренный.
1: Приготовленный.
2: А в сленге, да, приготовленный, да. А в сленге cooked. Вымотанный,
1: да,
2: конечно.
1: Уставший, вымотанный.
2: Причем в нол.
1: В нол.
2: В нол.
1: Ну,
2: да.
1: Просто стандартная ситуация, ты после работы.
2: Да, или крупно облажалась, то есть хана. Либо вымоталась в нол, либо хана. Это
1: то есть,
2: все...
1: а я могу сказать, I am cooked.
2: Молодец, правильно. Да, но сегодня ты не cooked. Но ты свеженькая, да?
1: Fresh.
2: Да, ты fresh.
1: Сегодня я fresh.
2: Ну что ж, теперь новый модный сленг. LARP.
1: LARP?
2: Да, по-русски LARP, а по-английски LARP. Да, это аббревиатура от Live Action Role Playing. Ролевая игра живого действия. Есть предположение, что это такое в сленге?
1: Ролевая игра
2: живого действия.
1: Живого действия. Это
2: прилично, сегодня туда не надо.
1: Ноль плюс категория, да?
2: Это ноль плюс.
1: Может быть, когда вы проживаете, как-то воспроизводите какие-то жизненные обстоятельства с психотерапевтом.
2: Но, кстати, это буквально, но не понимая это буквально.
1: Ага.
2: То есть в интернет-сленге...
1: Роль не буквально.
2: Да. Но то, что... Не, роль как раз, но роль это играет роль. Роль играет роль. А на
1: я
2: самом деле...
1: Я запуталась.
2: Не понимая буквально. Это изначально была ролевая игра, где участники в костюмах отыгрывают роли вымышленных персонажей. А в интернет-сленге LARP, или LARP по-русски, это позерство. То есть изображение из себя того, кем человек не является ради показухи или лайков, или авторитета.
1: А как это вместить в какой-то контекст, в конкретное предложение?
2: Настолько даже этот сленг уже русифицировали, что глагол это ларпит.
1: А, даже так, да. Очень удобно.
2: Человек это ларпер.
1: Ларпер?
2: Да.
1: И это не комплимент, это значит
2: не
1: позер.
2: Комплимент. Никому не говори, если ты, ну, говори в лицо, иначе в лицо получишь.
1: То есть, ладно, за спиной буду говорить, но она и лампер.
2: Не лампер, а ларпер.
1: Когда хотела быть модной.
2: Лампер.
1: Согласна, лампер какой-то.
2: Если человек выдает себя за богатого, он ларпит богатого.
1: Ларпит богатого.
2: Да. И никак он не лампер.
1: А, копирует. То есть вот так я могу сказать. Он ларпит, то есть копирует, да, богатого.
2: Он выдает себя, за богатого, не являясь таким. Вот, это ларп. Вот, это очень модный сленг среди зумеров сейчас. Так что если ты скажешь, ну, а, это ларп. А, о, Катя, зачет, плюс карму.
1: Да главное мне не проговориться и сказать, ой, это лампер.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Уда! Динарод! Бодро пожаловать к нам!
2: Рэп-прогноз.
1: На улице свежо, птички поют. Каждое утро встречаемся тут.

0: беги.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Внимание, внимание.
6: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
7: Мой миллиметр зашкаливает.
6: Больше приключений. Больше любви.
8: Это все мне?
6: И еще больше теплых премьер.
8: Ты думаешь?
9: Гарантированно.
6: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
15: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
16: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
17: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, алоха, переполоха, димир. Если каждое утро говоришь себе: «Вставай, ждут великие дела», но лень шепчет: «Куда ты без меня?» Включи добудительное шоу «Разбудильники».
2: Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа-ауа-уи!
2: Продолжаем. Максимально смешно расшифровывать аббревиатуру «шоу» в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Таким образом, принимаю участие в игре «Разбирайка». Совсем скоро мы подведем итоги и наградим самый смешной комментарий подарком от радио Диафа. Итак, «ша-о-у». Как расшифровать?
1: «О-у», да? Вот какая версия? «Шайтанские операции с утром». С утром. Ну, почему не утренние? Тогда так проще будет. «Шайтанские операции утренние».
2: Чуть апгрейдили расшифровку. От Анастасии классная версия. Шакира объездила Уфу. Возможно, это ближайшее будущее, кто знает.
1: Прикинь, Шакира ездит по Уфе и кричит: «Йо-ху!»
2: Лока-лока.
1: Вака-вака. О, лока-лока.
2: Уфу. Едем в Уфу. Александр Поляков тоже пишет: «Шурик отрезал усы. Шоу». Вот так.
1: Но

0: за что тебя девчонки ругают парней. Опять оставил широко открытым унитаз.
1: Ну, нас учили, но, видишь, не всегда соблюдаем. Если мужик есть в доме, он же должен всегда стучать, да, именно грохнуть, да, обратно.
0: Конечно.
1: А мы же не грохаем обратно.
0: Мы принимаем смешные расшифровки аббревиатуры шоу в игре «Разбирайка» еще раз в группе ВКонтакте в наших мессенджерах. И там же заказываю пробушку. Группа «Как тебя зовут?» «Где ты живешь?» И «Кого нужно будить?»
1: Да, здесь это шоу, где именно широко открыто, не уник, а душа. Через одну песню начнем пробушку. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: Меня зовут брат от другой мамы, DJ Саймон Чарный Перец.
1: А как звать того, кто заказал пробушку, будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом видим, и в наших мессенджерах также вы отметились.
2: Когда говоришь «меня звать» в русском языке, даже ты подумаешь, скажет «Барат Сагдеев». Тебе нравится? Ты «Барата» смотрела?
1: Да.
2: Ваш кинчик, да?
1: Ну...
2: Не знаю, мне нравится.
1: Мне, да, но вот у людей разное мнение насчет этого.
2: Это просто сплошной прикол вообще. Особенно его этот, не знаю, мужики.
1: Царь или во как... дворца, царь.
2: Или как-то муж...
1: Не надо, мне сейчас истерика начнется, если я начну вспоминать.
2: Или петух, который выскочил прямо в метро. Ладно. Так, доброе утро, пишет нам Виктор. Поздравьте моего сына Арсения. Исполнилось 7 лет ему сегодня. Ну что ж, Арсения, с днем рождения тебе. С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Арсения!
1: Поздравляем!
2: Теперь танцуем! Let's go! One, one and two, and three to the four.

0: мне как будто курочка вообще поет.
1: Привет из подмосковной Каширы, дорогие ежедневные разбудильники. Если мое утро начинается без вас, то день на смарку. Разбудите мужа, муженьку моего, любимого, родного. У него вчера был день рождения, а сегодня вновь на работу. Денис, люблю тебя. От Алекса послание.
0: Вау, Денис, с прошедшим тебя, с прошедшим тебя, с прошедшим тебя, мистер Денис.
1: Что там?
0: Быстро.
1: Еще какая-нибудь курочка поздравит?
0: Уже нет, наверное.
1: Ну, давай дальше.
0: Но поздравит не курочка, а жуки поздравят.
1: О, это мы любим.

0: теперь хватит. Работаем дальше. Пишет Алена нам этот раз, пишет она. Привет, разбудильники. Погода за окном шепчет оставаться в теплой постели. Но шепчет лень, да? Но вторник говорит, подъем, подъем. Разбудите город Ижевск, пожалуйста.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Привет из холодного Санкт-Петербурга. Разбудите, пожалуйста, моего сына Марка, с которым мы едем в школу на машине. И каждое утро слушаем вас. А это приятно, Таня.
0: О, приветик огромный вам. Вот это мне город очень родной, Санкт-Петербург. Зиба-зиба вам за диплом. Вот. Ну что ж, погнали!

0: Нам жарко, да, вообще, прямо здесь. Катя, что мы делаем?
1: Играем в разбирайку в скором будущем. А значит, остается немного времени для того, чтобы успеть принять в этой игре участие. Отправляйся в группу ВКонтакте, отправляйся в наши мессенджеры. И максимально смешно расшифруй аббревиатуру ШОУ. Ша-о-у. Сделаешь это смешнее всех, заберешь подарок от Радио Дефа.
0: Ну что ж, бодро пожаловать к нам. Действуй, ждем тебя. А буквально через пару-тройку песен вернемся. Запомни, это да. Будительное шоу «Разбудилники». Разбудилники.

0: Диафэм, шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на радио
2: DFM.
0: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
3: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
1: Горячее, острое и откровенное.
4: Подождите, подождите, Луис Альберто.
3: С Марианной.
4: Мариана, точно.
3: Да, это богатые тоже плачут. Да.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Ля-ля-ля, это Венте, Воси Аватову, Порамон, Апинте Джора.
4: Порамон,
3: Апинте Джора.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Хей-хей-хей! Бонжорно, попкорно! Ди люди! Если расшифруешь вип, как вкусно и пучка. Ты в игре! Это шоу
1: «Разбудильники».
2: А теперь, ну, она эксперт по баршам, Катя Борщеностра Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Начинается аббревиатурная шалость. Это разбирайка.
3: Угу. И сегодня мы расшифровываем аббревиатуру ШОУ в нашей игре. Ша-о-у. Делаем это в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах. Что она прилетала?
2: Так, какие варианты были? Вот, ты тоже помоги мне слушать, а то я вообще... У меня нет таланта выбирать победителя. Я хочу отдать приз всем, понимаешь? Но были такие варианты. Шутки отменяют... А, у Нини. А, окей.
3: Звучит логично. Угу. Виктор Чернов классную версию оставил. Шоу — это шоу огромного успеха. Mm. Я надеюсь, это нам посвящается.
2: No. Если нам, зиба-зиба. Шурум-бурум, ой, утро. Вот такой вариант тоже был.
3: Ну, как правило, выходные шурум-бурум, а там и утро.
2: Не говори.
3: Шаша Овечкин, улыбатор. Шаша.
2: Как еще раз?
3: Шаша Овечкин, улыбатор.
2: До меня дошло, что именно что-то видоизмененное имя Овечкина.
3: Именно.
2: Да, Шаша, окей. Ша-ша-ша-ша. Так, шоу отмены у Ниния. Надеюсь, вы про нас. Если будет так, нам будет приятно.
3: Шумлю очень уютно, пишет Александр.
2: Mm-hmm. Так, что еще тут есть? Шалная операция «Улыбка».
3: Хорошо. Кодовое название. А, птицы на юг улетают, а вот у Виктора шары. Шары, однако, улетели.
2: Шарли Клер, не как Шарли.
3: Но в итоге, если выбирать самый классный комментарий в нашей группе ВКонтакте, то я считаю, что побеждает Анастасия Андреевна, которая сразу несколько версий оставила. Это про Шакиру. Шакира объездила Уфу, например.
2: Мне очень понравилось.
3: И вот та самая классная версия про унитаз. Широко открытый унитаз.
2: Не, я лучше возьму Уфу вместо унитаза. С твоим позволением.
3: Позволяю.
2: Да.
3: А, Анастасия, ты побеждаешь и получаешь подарок от Радио ДФМ.
2: Молодец. Вообще, хозяйка унитаза, молодец. А с моей стороны, выбери, что тебе зашло больше. Шурум-бурум, ой, утро. Или шоу отмени у Нини. Или, что там еще было, шутки отменяют у Нини. Мне кажется, шурум-бурум.
3: Шурум-бурум.
2: Да?
3: Я за шурум-бурум.
2: Конечно. Ваше. Шурум-бурум.
3: Взрослые люди, шурум-бурум там.
2: Так, шурум-бурум, кто прислал? Так, Елизавета. Шурум-бурум, вот хозяйка слова.
3: Лиза, поздравляем тебя. И вручаем подарок от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему, имея я букву Ё, мы все равно пишем Йогурт?
3: What?
2: Ё-моё!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове облачно с прояснениями, 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет небольшой дождь и 22 градуса в Шинеле. Ветер западного направления 8 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: ДФМ представляет программу «Легенды Ростова».
8: Ростов – город, который вдохновляет на великие дела. Сегодня об Андрее Байкове, городском голове Ростова, который во многом сформировал его привычный облик. В середине 19 века он занимался благоустройством, расширял улицы, развивал инфраструктуру и делал город удобнее для горожан. На первый взгляд – обычная работа, но именно из таких решений складывается повседневная жизнь, которую мы воспринимаем как данность. При Байкове в Ростове появились новые улицы и кварталы, улучшалось освещение и развивался транспорт. Его подход был практичным, не ради внешнего эффекта, а ради удобства людей. Многие из этих принципов актуальны и сегодня. Когда мы обсуждаем пробки, тротуары, велодорожки, мы продолжаем ту же тему – как сделать наш город комфортным. Байков напоминает, развитие города – это ежедневный труд, который влияет на каждого из нас. С днем города Ростов! Будь удобным, красивым и своим!
0: Легенды Ростова на ДФМ!
9: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
10: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходима консультация врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Ябадабаду. Приветище, динародище. Кроме развлечения, ремонтируем извилины. Это шоу «Разбудильники». Это дубль два.
3: Давай еще раз. Так.
2: Это шоу «Разбудильники».
3: Даже ура!
2: Так попали, да. Ну что ж, напротив меня она всегда попадает в такт, но она еще и фактологиня всея Руси. Катя Бодрова.
3: Да, только у нас старый новый трек сейчас. Или нет?
2: Да.
3: Да? Все пошло не по плану.
2: Это я профукал все. Хорошо. Теперь, Кать, выйди и зайди нормально.
3: Так, выходим и заходим. Да,
2: выходим и заходим
3: шоу
2: нормально.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь напомним, Катя Бодрова.
2: А я что, спящий брат от другой мамы?
3: Да.
2: Заодно и... выспался, Саймон Черный Перец.
3: Мы вдвоем вас приглашаем в наш драндулет времени, чтобы отправиться в прошлое и откопать оригинал популярного сегодня трека. Что за трек... это будет, Сай?
2: А, сейчас будет путешествие во времени, там, где и найдем трек, проверенный дискотеками и маршрутками. Но, как обычно, мы слушаем два ремейка, а потом уже оригинал. Первый ремейк сегодня, вот этот трек 2024 года, Cyril and Kira Alexander, True. Слушаем, и потом обсудим. Помнишь?
3: Mm-hmm.
2: Yeah.

0: Когда рад, но не очень. Вот обычно ю-ху, а тут ю-ху-ху-ху.
1: Это
0: чуть-чуть.
1: Как раз, это когда осень уже в крови, понимаешь? Осень уже отогнал лето, да?
0: Нет сил радоваться.
1: Да. Ладно, когда выходил следующий ремейк, еще не были электросамокатов и пухасусов.
0: Было такое время?
1: Да, да, не было пухасусов, а сосов точнее. Трек «Две штуки» 2004 года, Nelly, «And They Say».

0: На музыке Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка.
1: Он, кстати, еще фигачит до сих пор.
0: Этот парень?
1: Нелли, да. Ну, кстати, и сэмпл остался сэмпл, да? Ну что ж, когда выходил оригинал, попробую угадать, но подсказка в том же году, что и земляне, трава у дома, и ласковый май, белые розы.
0: Когда же вышли белые розы? 89-й.
1: Почти, но промахнулась.
0: 8-й?
1: Еще сильно промахнулась.
0: 90-й?
1: Нет, теперь уже в другую сторону промахиваешься.
0: 87-й?
1: Выходи, заходи нормально.
0: 86-й?
1: Еще откати на 3.
0: 85-й?
1: На 2 откати.
0: 83-й?
1: Да! С первого раза!
0: Это уже светало. Да! Я продолжаю совершать попытки отгадать год.
1: Браво! Ну, у тебя интуиция вообще прямо крутая.
0: Скажи.
1: Вообще, дай поносить, а?
0: Mm-hmm.
1: Ну что ж, да, в 83-м году группа Spandau Ballet. Трек называется True. То есть он рубит правду матку.

0: музон просто, сэмпл просто вообще пушка.
1: Да и вокал какой потрясающий.
0: Да, ребята постарались, да?
1: Все-таки оригинальную версию выбираю на этот раз.
0: Который сейчас играет, да?
1: Ну,
0: ребята, с таким успехом надо было переименовать этот трек на осень.
1: Почему?
0: Ну, осень.
1: Подходит.
0: Да?
1: И ну, настроение такое,
0: очень
1: да?
0: осенний трек вообще. Ну что ж, оригинал значит на бис, да?
1: Да.
0: Окей. Okay.
1: Это не Арига.
0: Я тебя обману. Во! Вот Арига. Я представляю, как наш линейный продюсер Настя и ее свежеиспеченный муж
1: Никита
0: танцует
1: свой медленный танец
0: под этот трек.
1: Жениха и невесты.

0: розкопку саме.
1: Зіба-зіба. Это осень. Хватит, бро. Это что, разбудил, Никис, скоро вернемся, пока все не уснули.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: Тех учения часы в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз – город-курорт на Каспийском побережье. В 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
18: Капсикам.
17: Маме скрутила шею весной.
18: Капсикам.
17: Плечо поднывает у сына порой.
18: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
17: Капсикам. И боль на удалении.
18: Капсикам. Моя сила в движении.
19: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
20: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Ауа-ауа-ауа-яба-яба-ду. Приветище, ди, народище. Ну что же, я уже вам сегодня говорил, что мы ремонтируем извилины. Потому что это шоу
1: «Разбудильники».
2: Фактологиня всея Руси. Катя Бодрова здесь.
3: Вечный студент, диджей Саймон.
2: Я уже на первой, как там, партии?
3: Да.
2: Да? Так сейчас...
3: Поднятой рукой.
2: Да, поднимаю руки и говорю, сейчас случайные факты станут пищей для размышления. Ну что ж, в эфире Катин Хламник.
3: Оговорочка по Фрейду, для развлечений в том числе.
2: Okay.
3: Отправляемся ко мне в голову и снова обнаруживаем там рандомный факт, который зачем-то здесь хранится. Мысли о занятиях спортом укрепляют мышцы.
2: Ты сейчас шутишь?
3: Нет. Это научно доказанный феномен. Когда мы ярко представляем себе, как выполняем упражнения, мозг посылает едва заметные нервные импульсы к мышцам, и они работают почти так же, как при реальном движении.
2: Да ты что? Ну, Кать, я так представлял биткоин. Он так и не появился у меня.
3: Да подожди, мышцы и биткоин — это все-таки разные истории.
2: Да?
3: Даже если вот, то есть ты мысленно прокручиваешь движение, да, мозг активирует те же нейронные сети, что и при реальном действии. То есть с таким подходом диван официально становится тренажером.
2: Вау!
3: Лежишь и думаешь о спорте. Этого достаточно.
2: Надо же, всегда он был для меня профессиональное место работы, диван. А теперь, видишь, инструмент для тренажера.
3: Да. Ребят, давайте мысленно качаем пресс и ждем кубики.
2: Дешевле купить вообще фанеру.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове облачно с прояснениями, 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет небольшой дождь и 22 градуса в Вышинеле. Ветер западного направления 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
8: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
9: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар» – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: О, это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали о свадебных традициях разных стран. Например, если отец плюет на дочь, это нормально.
2: Это у Масаи, да.
1: Что значит заказать шухлядку? И как накачать пресс силы мысли? Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорят на «Формуле-1», газ в пол.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри, Околанджа, ди народ. Желаю, чтобы сегодня тебе встречались только хорошие люди. А токсичнее пусть появляются исключительно в сериалах. И желательно в первой серии только. Ну что ж, всем шикарного дня. Я диджей MC Саймон, везде, во всех соцсетях. А так целую. Люблю, не могу.
1: Все на этом.

0: компании отличных ребят мы провели последние несколько минут. Маджалайза, Диджи Снэк и Мю на Радио ДФМ Lean On. Ну, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, как нам тоже повезло провести это утро в компании тех, кто проснулся раньше всех, чтобы взбодрить абсолютно всю страну. Да, совершенно верно, с вами на Кате, шоу «Разбудильники». Это было, как всегда, бодро, как всегда, танцевально, без пробушки. На этот раз тоже не обошлось, что не может не радовать. И, кстати, если вы захотите, вот, например, завтра кого-нибудь там разбудить, тогда обязательно закажите пробушку. Ребята все обязательно сделают. Ну а с этой минуты с вами уже я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего продолжения этого дня. И давайте продолжим его по треке, под который мы будем обязательно включать тусовку. The Second Voice, Tiesto, Karol G и также Bowser. The Magnetic впереди. Дождитесь.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге.
4: В самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможны небольшие осадки. Будет облачно, температура воздуха составит около 22 градусов тепла, ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей

0: Лидер в большом концертном туре.
1: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: News на Радио ДФМ. При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Привет, это Юля Гордеева. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Напоминание о том, что его здоровье напрямую связано с качеством и продолжительностью жизни. Сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных причин смертности. Причем главная угроза – артериальная гипертония – в большинстве случаев никак не ощущается. Усталость и головные боли можно списать на стресс и недосып, а тем временем гипертония будет медленно подтачивать организм. Единственный надежный способ вовремя ее выявить – регулярно измерять давление, спать не меньше 7 часов в сутки, следить за питанием, отказаться от курения и алкоголя и регулярно заниматься физической активностью. Подробнее о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний можно почитать на официальном портале Минздрава России о здоровье такздорово.ру. В России борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из центральных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В настоящий момент современным оборудованием оснащены свыше 600 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а больше миллиона человек с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний уже получили бесплатные лекарства в этом году. На этом пока что все. Следите за сердцем и будьте здоровы!
0: D-News. D-FM. Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальной

0: На модели Honda HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
17: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
19: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Вот это уровень, я понимаю, левел Savage, это Джеймс на Radio FM. А как вам такой уровень, когда можно выпрашивать скидку на маркетплейсах? Ну, я уверен, что все сейчас такие, да быть такого не может, невозможно. А я вам скажу, что может. Покупатели одного очень известного маркетплейса скоро смогут запрашивать у продавцов персональную скидку, скидку от 1 до 35%. Опция называется «Хочу скидку». Как это будет работать? Вы заходите на карточку товара, определенного товара, который вам очень сильно понравился, и говорите: «Дай мне скидку, пожалуйста». Продавец: «Нет, не дам». А ты ему: «Нет, дашь, дай скидку». Ну и продавец потом будет думать, какую тебе скидку дать, от 1 до 35%. Посмотрит на твое поведение и все-таки, видимо, даст. Короче, еще одно дополнительное занятие, на которое можно будет тратить время, не только кидать товар в корзину, как мы это привыкли делать, да, но и торговаться. А кому-то ведь это очень нравится. Неплохо, я думаю.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможны небольшие осадки. Будет облачно, температура воздуха составит около 22 градусов тепла, ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью мы предлагаем

0: родителей. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина!
8: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября – безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Утро, это DFM, это Ростов-на-Дону, программа Party Time. Сегодня плодотворный день, 15 сентября, но не потому, что 15 сентября, потому что вторник. В понедельник еще можно как-то, ну, сказать, вы знаете, ну, вот только вышел из отпуска, либо закончились выходные, но во вторник уже это сказать невозможно. Всем большущий привет огромный, у нас доброе утро. Доброе утро у нас, в принципе, до 11.59, поэтому можете также друг другу и желать этого настроя хорошего, позитивного. Напомню о наших средствах связи. Наш мессенджер 8-918-590-0469 для ваших сообщений. Также есть паблик ВКонтакте, DFM Ростов и телефон прямого контакта, прямого эфира 320-1046. Вы знаете, сегодня, друзья, мы продолжаем наши увлекательные утренние, наверное, все-таки кофейные встречи. Я не знаю, кофе у наших гостей есть или нет, но если захотят, то, конечно же, будет и не только кофе. Вот. Сегодня у нас тема такая довольно-таки очень серьезная, мощная, емкая. Старт в Ростовской области конкурса проектов в сфере креативных индустрий, креативный код Дона. Ну и в целом поддержка бизнеса на Дону. Итак, сегодня у нас в гостях спикеры и мои соведущие. Виталий Вадимович, да, доброе утро. Зданевич, да, Виталий Вадимович. Ну, все-таки буду как немного в таком формате без галстука будем сегодня вести нашу встречу. Это руководитель центра «Мой бизнес», опорной организации по развитию креативных индустрий Ростовской области. В общем, и самое главное, очень позитивный радиоведущий, который сегодня у нас уже второй раз. Я думаю, что не в последний, потому что с вами наши эфиры расцветают, даже когда осенью падают листья. Доброе утро. Также сегодня Анастасия Киреева. Это президент Ассоциации лидеров гостеприимства, член Совета и председатель Комитета по туризму и гостеприимству Ростовского отделения «Опор России». Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да. Настрой как? Боевой у вас, Анастасия?
1: Осенний прекрасный.
0: Осенний прекрасный. Скажите, пожалуйста, вот у вас, как у девушки, утро наступает когда? Вот оно раннее утро. Вы жаворонок или сова? Вот вопрос.
1: Раннее, да.
0: Раннее утро, да? Все-таки более плодотворно, мне кажется, утро можно, да?
1: Согласна. Да. Чем раньше день начинаешь, тем плодотворнее он проходит.
0: И Сергей Зуев, это директор автономной некоммерческой организации в сфере драматургии и театрального искусства. Театр «Линий», директор и совладелец креативного пространства «Д-30», которая получила официальный статус креативного кластера, ну и место, я вот подчеркиваю, любимое ростовчанами. Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, а у творческого человека вот все-таки утро, оно сложное или легкое? Вот что легче, вечер или утро?
2: Любимое время дня, наверное. Я рано просыпаюсь и люблю утро, когда город еще спит. Самое-самое раннее, наверное, до 8 утра.
0: До 8 утра, да. И особенно прогуляться летом — это замечательно. Когда, знаете, бывает такая история в Ростове просматривается, когда ты только выходишь, ну, или на пробежку, либо рано утром ты выходишь, в 7:30 утра, ты только идешь на работу, а люди только возвращаются домой. Вот это тоже очень интересная, эпичная история Ростова. Друзья, сегодня, ну, вопросов много, но вопросы могут еще поступать от наших слушателей. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами, ну, подошли к нашему краю, к нашему, да, он и гостеприимный, он и креативный, он и яркий, и жаркий, и дерзкий. И самое еще приятное, когда вот заходят наши коллеги в студию, приносят кофе, и сразу ты понимаешь, что он еще и красивый в плане девушек. Это нам очень повезло здесь на юге. Виталий, первый вопрос к вам, да. 4 сентября стартовал конкурс «Креативный код Дона». Мы об этом говорили в прошлой нашей встрече, очень так позитивно пообщались. Вот что сейчас происходит? Что это за конкурс и почему он важен именно сейчас? Вот такой он большой вопрос. Я понимаю, что в одно предложение это не сложно, но давайте поговорим об этом.
3: Когда к вам сегодня на эфир ехал, начал читать очень интересный документ, который буквально недавно подписал премьер-министр Российской Федерации Мишустин о стратегии развития креативных индустрий. Это прям федеральный такой проект, мощный. Не дочитал, сразу скажу, поэтому не готов сейчас экзамен по нему сдавать. Но я в прошлый раз много цифр сыпал касаемо России, касаемо нашего региона. Ну вот меня вот цифры по креативной экономике мировой вот правда впечатлили. Вот приехал с вами сегодня обсудить две цифры. Оборот на 2022 год креативной экономики мировой 2 триллиона долларов.
0: Хорошие деньги.
3: Впечатлительно.
0: Это хорошие деньги.
3: Впечатляющая цифра. Это раз. А второе, 70% этого оборота генерирует только 10 стран. То есть, если вдуматься в потенциал этой индустрии, этой экономики, он просто колоссальный.
0: А с чем это связано, что только всего 10 стран?
3: повторюсь, не дочитал.
0: Ну, мне кажется,
3: я

0: Это как сказать, я сразу тоже задумался об этом. На самом деле, пресловутый культурный код. Потому что я больше чем уверен, что 8 из 10 стран англоязычные. Язык — это главный инструмент в креативной экономике. Соответственно, чем больше людей на одном языке разговаривают, тем, соответственно, более популярнее, более доступным становится креативный продукт. Думаю, там и испаноязычное население, тоже это, по-моему, у нас в мире второй по популярности язык, да, тоже в этом топ-листе. Но это не мешает нам с нашим замечательным, великим и могучим русским языком, которого, кстати говоря, достаточно много за рубежом людей учат, и в университетах, и так просто, что называется, для собственного развития, это нам не мешает транслировать и экспортировать не только наши продукты, да, но и наши смыслы, наши ценности. Вот, так что две цифры замечательные, ну а возвращаясь к нашему конкурсу, это на самом деле такой эксперимент. Мы очень, очень надеемся, что этот конкурс станет ежегодный, и... В чем его особенность? У нас не стоит задача найти лучшего из лучшего. Это не какое-то соревнование, поскольку, вот как мы с вами обсуждали в прошлый раз, 16 абсолютно разных направлений. Ну, абсолютно разных. Друг с другом их сравнивать в принципе невозможно. У них абсолютно разная база, абсолютно разный фундамент. Наша задача сформулировать наш креативный культурный код, понять, что вот наша креативная региональная донская экономика, она про что? То есть, что вшивается, какие ценности, какие базисы, какие исторические основные слои зашиты в наших продуктах, чем вообще наша вот витрина донская полна. То есть, какие реально классные, успешные проекты за последнее время реализованы, чтобы на них посмотрели 30 абсолютно разных экспертов в области и экономики, и культуры, и искусства, бизнеса, инвестиций, медиа. Это первая составляющая. А вторая — это вот разглядеть тот самый потенциал, увидеть проекты, которые готовы к масштабированию, которые действительно целесообразны довести до потребителя, куда можно, в конце концов, вложиться инвестору, про которых действительно очень важно и нужно рассказать медиаресурсам. То есть сделать такой большой-большой срез, большой-большой обзор того, что у нас в регионе делается. Делается очень много. Ну, например, недавно... был опубликован промежуточный рейтинг реестра креативных индустрий. На сегодняшний день Ростовская область, ну это, скажем так, гонка не заканчивающаяся, но теперь мы в стране вторые после Москвы.
1: Здорово.
0: По количеству субъектов, которые вступили в этот реестр. Уже более 600. И, соответственно, активность возрастает, и люди начинают друг с другом коммуницировать, партнерствовать, искать там новые точки развития, точки роста. Но я думаю, что сегодняшние мои соведущие гораздо более экспертно об этом расскажут, поскольку это действительно не просто креативные предприниматели, но и успешные, успешные, что немало.
1: У меня сразу к Анастасии вопрос. Вот вы не только потенциальный участник конкурса, но еще и член экспертного совета конкурса, еще и резидент Центра креативных индустрий. Вот в целом, да, можно ли членом жюри конкурса быть одновременно участниками и конкурса, ну и быть в жюри, да? То есть вот этот вопрос всегда интересует, да? И как вам вот 4 сентября стартовать конкурс, да, общие какие-то ваши впечатления, да, что происходит, может быть, что-то так удивило, и вы действительно, может быть, даже стали на какие-то вещи смотреть по-другому.
2: Ну, юридически, я так понимаю, это не противоречит быть участником и экспертом, потому что при участии, когда я буду защищать свой проект, просто я не буду его оценивать. А всех остальных участников я со своей насмотренностью, со своим опытом в индустрии гостеприимства, я с удовольствием буду и агитировать участвовать в конкурсе, и рассматривать их заявки. На самом деле индустрия гостеприимства – это огромная индустрия в нашем регионе. И мне очень радостно, что мы, во-первых, вошли в креативную индустрию и являемся ее частью. И сейчас, наверное, время для популяризации вот, креативной индустрии, чтобы индустрия поняла, что мы являемся ее частью. Наверное, каламбур какой-то наговорила, но почему это говорю? Потому что многие сейчас не знают, что они могут обратиться, во-первых, в Центр креативных индустрий, во-вторых, получить какую-то поддержку. И сейчас мы, как ассоциация лидеров гостеприимства, мы занимаемся поддержкой развития индустрии в регионе. Вот, и будем популяризировать. И мне очень радостно, что в этом году этот конкурс уже второй раз, да, по-моему, он второй раз уже проводится. И надеюсь, что у нас будет много участников среди ресторанов, среди гостеприимства.
1: Хорошо, хорошо, отлично. Вот давайте так, вот сейчас мы сможем сейчас простроить дорожную карту. Вот человек слушает нас, да, в данный момент. Слушает нас и понимает, что у него тоже есть что сказать региону, что сказать городу в плане какой-то идеи. Может быть, что-то просыпается. Или даже сейчас мы уже пытаемся человека разбудить, и он проснулся, понимать, что он тоже готов, он хочет. Он, может быть, пока еще не знает, чего он хочет, но уже направление интересное для него. Да, вот дорожную карту, допустим. У человека есть какие-то идеи, да, свои соображения креативные. Ну, как ему кажется. Как ему к вам прийти? Как попасть в эту программу, в этот конкурс? Да, что делать? Может быть, с кем-то прежде нужно посоветоваться, и ему скажут, что колесо изобрели до тебя много-много тысячелетий назад. Да, вот что делать в этой ситуации?
0: Я сейчас чуть-чуть добавлю Анастасии, поскольку, наверное, все-таки вопрос в первую очередь к нам как организаторам по поводу справедливости судейства, да?
1: Да, да. Да.
0: Во-первых, ценность этого конкурса не сколько в получить там заветный приз как самый лучший в одном из направлений, и мы очень рассчитываем, что не будет, потому что креативная экономика очень субъективная история. Ну правда, как можно оценить креативность проекта? Ну вот, это очень сложно, не субъективно. И чтобы, соответственно, не возникло вот это мема, да, почему он, а не я, наша задача абсолютно всех участников этого конкурса охватить поддержкой. Каждому точечно то, что ему конкретно с его проектом будет нужно. Вот основная наша задача состоит. А не выявить там, конечно, и в том числе и это будет, да, оцениваться экспертной комиссией. Но в целом, чтобы ни один проект не затерялся, не потерялся, а имел дальнейшую жизнь, дальнейшее развитие. По поводу того, по пути, да, пути на самом деле два. Ножками и телефоном. Ножками есть два замечательных адреса, где всегда предприниматели, либо человек, который только задумывается об этом, ждут в Ростове. Большая Садовая, 121, это наш центр креативных индустрий. Вход со стороны Соколова, всегда наши двери открыты. Всегда мы очно расскажем, покажем, где надо, научим. И, соответственно, вот эту дорожную карту вплоть до персонально с каждым человеком проработаем. Второй наш адрес в городе Ростове. Седова 6, бизнес-центр Балкана, третий этаж. Там ваш покорный слуга лично каждого готов проконсультировать, рассказать, подсказать. Ну и, соответственно, онлайн-путь. Онлайн-путь тоже достаточно простой. В поисковике вводим «Мой бизнес Ростов», попадаем на сайт. И, соответственно, там можно в наших мерах поддержки погулять очень плодотворно. То есть у нас же инфраструктура развита не только для центра, не только для креативных предпринимателей, но там можно оставить след в истории и, соответственно, заявиться к нам на конкурс. Пути абсолютно легкие, короткие, простые. Всегда всех ждем. Помимо этого, в регионах, поскольку очень надеемся и рассчитываем, что в конкурсе примут и муниципалитеты участие, 6 городов, Шахты, Новочеркасск, Таганрог, Волгодонск, Миллерово, помимо Ростова, всегда центры «Мой бизнес» расположены в очень удобных локациях, ждут всех, если есть желание, возможность и самое главное время, потому что, наверное, самый ценный ресурс предпринимателя это все-таки время. Но опять же, призываю всех воспользоваться онлайн-ресурсами, всегда мы на связи и в телефонном режиме, и соответственно,
1: и, соответственно,
0: на сайте.
1: В электронном режиме, я так понимаю, можно что-то почитать, чтобы понять, вот правильная у тебя мысль, стоит ли тебе дальше, или просто не мучить людей своими вопросами, может быть, даже такими поверхностными.
0: Вы знаете, я сразу хочу дать совет, убрать этот вопрос для себя.
1: Вот это важно.
0: Помните, вот это, я хотя бы попытался.
1: Да,
0: если хотя бы в голове возникает мысль, что кажется это мое, попытаться стоит, поскольку всегда очень сложно, мы, по-моему, в прошлый раз с вами это обсуждали, поставить вот этот вот жесткий барьер. Вот это креативная экономика, а это не креативная экономика. Да даже на любом серийном производстве, даже в военном, всегда есть место креативу, как это ни странно. И поэтому, если мысль в голове зреет о том, что кажется, мне стоит свою идею или свой проект показывать нужно однозначно. Непонятно, куда эта кривая судьбы выведет. Возможно, не будет приза по линии, соответственно, одной из 16 номинаций, но то, что будет полезный, главный, эффективный совет от эксперта и государственная и региональная поддержка, это точно.
1: Ну вот уже прошло 11 дней, да, после начала конкурса. Что-то было, что удивило, либо на что-то обратили внимание?
0: Да.
1: Может быть, наоборот, расстроились, да, ожидания были выше?
0: предприниматель из города Миллерово подошел с таким же вопросом, который вы задаете. Угу. Слушайте, я придумал конструкцию для загара на пляже, которая позволяет абсолютно равномерно наносить загар, при этом комфортно себя чувствовать, и еще там подается специальный пар водяной для того, чтобы, ну, собственно говоря, себя во время загара чувствовать не курицей гриль, простите, да?
1: А комфортно.
0: Комфортно, да, да, да, да. Я, если честно, от идеи, ну, прям... Интересно, да, он мне показал видео, фото, я сказал, что участвовать нужно однозначно, поскольку вот наличие такого устройства, оно даже эстетично выглядит на самом деле, зеркалом совсем, просто наличие у себя в отеле, в глэмпинге такого устройства, оно как минимум добавляет фотозону, как минимум, а как максимум действительно можно получить ожидаемый эффект. И есть у нас номинация, называется дизайн, там есть такое направление, как промышленный дизайн. Вот пока что из увиденного для меня, я болею за этот проект, честно вам скажу, вот мне он прям понравился.
1: Интересно, насчет загара, это вообще очень интересно. Нужно нашим потом, когда все это будет уже в разработке и готово, нужно будет предложить нашим краснодарским нашим партнерам. Сергей, вот к вам вопрос. Вы, ну, я понимаю, в такой же позиции, как и Анастасия, да, потенциальный участник конкурса и член экспертной комиссии. То есть мы уже, в принципе, поняли, что ваш проект будет, вы, соответственно, не будете вы рассматривать, да, будет рассматривать жюри, но вот, Сергей, все-таки я про творчество, да? Драматургия, театральное искусство, D30, наше любимое место. Вот вы как себя чувствуете в этом пространстве не D30, а в пространстве этого конкурса, да? И что для вас было, может быть, яркого или удивительного, то, что вы вот за эти 11 дней увидели, заметили, услышали о каком-то проекте, вот помимо загара и промышленного дизайна, я так понимаю, да? Вот что вас удивило?
3: Ну, для нас, наверное, это такой очередной там сбор документов, подготовка очередных презентаций, наше видение адаптации мер поддержки имеющихся, потому что наша деятельность, она находится на стыке как коммерции и искусства, это театр. Наш театр линии, он один из немногих в России, который самоокупаемый, то есть мы содержим труппу, содержим офис коммерческого сопровождения за счет проданных билетов. Да, на первом этапе я выступал как частный инвестор этого проекта, но год назад деньги мне удалось вернуть. Мне было интересно как предпринимателю сделать и доказать, что проекты в сфере культуры и искусства могут быть самоокупаемыми. Это удалось. Вот. Но сейчас для нас очень актуален вопрос масштабирования, и мы растем, хотим открыть новый театр уже на большее количество мест, с глубокой сценой, большой сценой, с другим классом оборудования, и мы подписали договор, и в настоящее время производим ремонт в здании, это локация, центр. Должен быть очень интересный такой вот проект. Думаю, жюри конкурса, ну, заинтересует это, и мы сможем попасть в будущее скорее. То есть мы можем развиваться за счет собственных средств, но темпы, они...
1: Вот это важно очень, да, да, да.
3: Мы как бы доказали и показали, у меня все ходы записаны, я могу это презентовать и об этом рассказывать, о кейсе, да. Но чтобы попасть в будущее скорее, чтобы там театры, там было 5 театров независимых в городе не через 5 лет, а через год или через 2, нам, конечно же, нужно имеющиеся меры поддержки, которые сформированы, адаптировать и применить их к креативным кластерам и независимым театрам, частным театрам.
1: У меня такой вопрос, он может быть немножко кривоватый. Вот смотрите, ну, в разных направлениях есть проекты, правильно? Разные направления. А есть в одном направлении 2-3 проекта, у них между собой какая-то конкуренция? Или такая селекция происходит, что нет в определенном направлении, в определенной нише двух подобных или трех подобных проектов?
0: На сегодняшний момент нет, но однозначно мы предвидим такую ситуацию, поскольку сбор заявок будет до 24 октября. Мы только в фазе активного приема, еще, соответственно, экспертный совет даже и рассматривать не начинал. Но на самом деле критериев оценки очень много, очень много. И опять же повторюсь, очень сложно, даже вот если взять театр, да, как отдельный проект. Два театра между собой тоже крайне сложно сравнивать. Вот, несмотря на то, что, казалось бы, это одна и та же сфера, да, то есть и на него можно посмотреть как на бизнес-модель, на него можно посмотреть как точка искусства, как точка притяжения общества, да. Поэтому я понимаю, насколько сложно будет, соответственно, экспертам вот такие проекты между собой сравнивать. Повторюсь и подчеркну, что в данной ситуации мы ни один из этих проектов не оставим без внимания.
1: Угу. Вот хорошо, у членов жюри, у меня вопрос к членам жюри. Анастасия, вот скажите, пожалуйста, вот вы слушаете, смотрите проекты, которые заходят, да, и вдруг, ну, человеческий фактор у нас всегда есть, да, присутствует. Вот вдруг вы видите какой-то проект и говорите, да это же мое было, у меня же была такая мысль. Вот нет какого-то, ну, такого, знаете, ну, немножко расстройства, ну, не обиды, наверное, не то слово. Ну, может быть, какой-то легкой там зависти, что это было мое. Вот, я это не додавил, а вот сейчас уже этот проект делают. Вот смотрели, слушали. Вот как у вас отрезонировало, как у члена жюри? Да, вот это важно.
2: Вы знаете, на самом деле нет, потому что могу сказать, что лозунг нашей ассоциации — это «Объединяя усилия, умножаем успех». То есть мы за объединение, за развитие региона в целом. Мы развиваем регион, регион помогает развиваться предпринимателям. Вот, поэтому нет, никакой зависти нет однозначно. То есть мы за то, чтобы мы все развивались. И когда мы все объединяемся, соответственно, у нас результат гораздо больше, чем мы по одному действуем.
1: Сергей, к вам такой же вопрос, этот же вопрос. Вот, может быть, услышали что-то, посмотрели, думаете, да, надо было когда-то все-таки встать и начать идти по этой дороге или сделать первый шаг, а сейчас не сделал. И вот были ли какие-то, ну, тоже внутренние, может быть, качели, расстройства?
3: Да нет, мне кажется, что я свой выбор сделал достаточно осознанно. Давно мы занимаемся развитием D30 с 2019 года, приобрели здание. Поэтому я уже, собственно говоря, в креативе, искусстве вот уже как 7 лет, и мне есть понимание, что нужно делать и какие проекты у нас в городе существуют и развиваются. Но если будут коллеги из театров, мне будет только радостно, потому что это одна экосистема, которая взаимоусиливает. Каждый проект он усиливает другой. То есть у нас актеры, которые играют актеры театра «Линия» играют в театре «Муха», они же и работают в государственном театре «Рамт». То есть это полезно для роста, развития всей экосистемы, ну, если вовлечение в этот конкурс.
1: Театральная среда,
3: я буду продвигать, да, чтобы коллег было больше. Да, вот.
1: Вот хотелось бы, чтобы меньше было вот этой конкурентной борьбы в искусстве, да, в каком смысле? Нет, с одной стороны, конкуренция в искусстве — это очень здорово, это классно, да, то есть тогда все оттачиваются, и мы видим, ну, тогда действительно произведение искусства в будущем. А с другой стороны, вот в театральной среде как вы себя чувствуете? Потому что, мне кажется, это посерьезнее, чем на телевидении и в кинематографе, потому что театральная среда, она такая, конечно же, да. И, знаете, вот есть же такой пример, что вот актриса одного из театров стоит и плачет. Он спрашивает, почему ты плачешь? Она говорит, ну вот ты видишь, говорит, солнышко скрылось за тучку. То есть это такие люди, они даже легче, чем дети. Вот в этой ситуации, вот в этой конкурентной нише, нельзя сказать, в этом конкурентном направлении, как вы себя чувствуете, да, вот. Потому что нужно же быть еще и про бизнес, да, человеком, mm-hmm. и понимать, что там вот эти творческие люди, эти все эти тоненькие какие-то вот нежные линии, которые нужно тоже поддерживать. Вот. Потому что бизнес и творчество, они вот, ну, намного, мне кажется, моя точка зрения, что это очень разные полярные такие истории. Тут про творчество, чтобы красивая была завитулька, да, а тут нужно заработать деньги, продать билеты, отбить, зарплату заплатить и все накладные расходы. Вот в этой ситуации как вы себя чувствуете?
3: Я занимаюсь бизнесом 2008 года, оптовой поставки строительных материалов и цемента. Я могу продавать и цемент, и транспортные услуги, у меня свои фуры, и билеты в театр. И я не вижу, как в процессах ничего противоречиво. То есть механика, она очень похожа. Вот, ну, не будем развивать, уходить в детали.
1: Да, хорошо.
3: Но вот пребывание в мире искусства, конечно, оно требует совершенно других настроек в коммуникации с людьми. Это та активность, те качества и навыки, которые мне приходится в себе выращивать. Но и постоянно растите. Я занимаюсь даже в психологической группе, чтобы, то есть профессионально, вот уже второй год хожу, чтобы развивать этот навык в себе. да, какой-то, может быть, эмпатии, понимания, умения слушать. Некоторые разговоры вот в таких моментах, когда эмоционально творческий человек перегрелся, у меня бывает, было 8 часов разговора, когда мы решаем конфликт, где нам нельзя поругаться, где нельзя перегреться, мы 8 часов с ним разговариваем, ставятся на паузу все дела торгового предприятия, семейные.
1: Все останавливается.
3: Да, все останавливается. Я сижу, разговариваю, что важно. Но в таком, ну, пока получается, пока тебе, ну, хватает силы, энергии и вдохновения. То есть, ну, и это же помогает мне как человеку, ну, в обычной жизни развиваться с таким прикладным поводом, так скажем. Так что мне это интересно.
1: Меня поразила здесь мысль одна. Перегретый человек. Я это слышу впервые. Это очень здорово звучит, Сергей. Спасибо большое. Я буду использовать в своем кейсе. Можно это выражение? Конечно. Это очень здорово. Друзья, мы вернемся буквально через пару-тройку минут. Если у вас какие-то вопросы есть, присылайте вопросы на наш мессенджер. Итак, сегодня у нас все-таки инфоповод «Старт в Ростовской области конкурса проектов в сфере креативных индустрий», креативный код Дона и в целом поддержка бизнеса на Дону.
4: Погода. В Ростове сейчас 21 градус тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 22 градусов. Выше нуля, ветер западный 8 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
5: Реклама. В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
13: Окошкина! Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 30 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
16: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
5: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: друзья, вы знаете, так я вот расстроен, что сейчас играли треки в эфире у нас, и вы не услышали эту... У нас здесь не беседа уже, у нас тут был батл. Все-таки в любом случае хотел бы, ну, частично перевести это в эфир, эту мысль. Вот есть у нас... Мы поговорили о... Сергей сказал, что перегретый человек, пришлось решать, разговаривать, обсуждать. Вот все-таки, да, хотел бы какой вопрос задать нашим гостям. Скажите, пожалуйста, вот все-таки нужно знать свою историю, да? То есть история, это очень важно, потому что она еще и циклична. Нужно знать историю, кто и что, мы все прекрасно знаем, особенно когда мы, вот если мы говорим о гостеприимстве, у нас есть пересечения такие, мы когда за столом, и мы в другом регионе, мы говорим, что мы из Ростова очень гордо, у нас есть какая-то вот своя некая ростовская харизма, мы начинаем сеять сразу фамилиями и именами, и наши оппоненты начинают тухнуть, потому что как, и Аллегрова тоже ваша? Мы говорим, да, тоже наша. Вот все-таки, изучая историю и вот проводя параллель вот с нынешним временем, с нашей современностью, да, вот были ли какие-то креативные, ну, не конкурсы, да, вот какие-то, как бы это сформулировать вопрос. То есть вот раньше были такие истории, которые сейчас уже у нас с вами являются, ну, настоящим, да, и вот стартовал уже и конкурс «Креативный код Дона», да. Вот вы в историю не углублялись, не смотрели, было ли такое в советское время, может быть, в дореволюционное время в Ростове-на-Дону, и что делали с такими, с креативными открытиями, направлениями, людьми, да. Ну, косоватый вопрос просто такая, из головы импровизация, да.
1: Главный тезис, который нам всем, и в первую очередь нам, как команде, которая все эти поддерживает и развивает, креативные индустрии не возникли год или два назад. Это эти направления существовали многие-многие годы и десятилетия. Театр не стал креативной индустрией. То есть театр существовал и в советской, и в дореволюционный период. То же самое можно отнести и к музыке, и к живописи, и, безусловно, к кино. Безусловно, все это было. Но это было в принципиально иных формах. Если взять советское время, ну, там, ну, совершенно другая была экономическая модель общества. И там неважно было, условно говоря, там первично было искусство, первично было то, что доносится посредством культуры. За этим очень внимательно, как мы все прекрасно знаем, в истории следили, контролировали и управляли. Сейчас же история, она находится, точнее, форма в другом направлении. Нам крайне важно для качества жизни нашего общества в нашей стране развитие экономики. Фундаментально важно. От развития экономики зависит в том числе и наше с вами настроение. И рассматрив, и поэтому и ввели вот этот инструмент, это понятие как креативная экономика, как нечто, что влияет на жизнь каждого, каждого жителя своего города, своего региона, своей страны. И эта форма, она подразумевает не только донесение ценностей, трендов, вот, слоев истории, но и бизнес-модели. Вот за кадром была у нас с вами сейчас дискуссия относительно театра, бизнес-модели театра. Вот Сергей Сергеевич, он меня впечатлил буквально недавно. Вот чем, я вот прям вот поделюсь. И то, что мы сейчас командой будем очень сильно и внимательно изучать. Есть такая пресловутая история для тех, кто сдает помещение в аренду. То есть все удалось, если ты сдаешь помещение «Пятерочке», «Магниту».
0: Ну, да? Якорному.
1: Ну да, то есть фундаментально, плотно, стереотипно, да. Ну, минимум проблем, да, и максимум отсюда маржинальность, да, всей этой истории. Вот Сергей Сергеевич при помощи своего креативного проекта, своего театра, он на цифрах показал, что это далеко не всегда так. Когда ты делаешь креативный проект, бизнес-модель на окупаемость, это иногда гораздо выгоднее, чем просто сдать вот пресловутую сетевую аренду то или иное помещение. Для нас это вызов, поскольку мы сами боремся с этими стереотипами. Это важно. Но это важно вдвойне. Почему? Помимо экономического эффекта, экономической модели, это же все-таки несет и большую социальную ценность. Наличие таких вот очагов культуры, они, безусловно, влияют на уровень общества, который вот во всей этой среде обитает.
0: Хорошо, ну вот у нас есть постоянная, ну, это я понимаю, что будет всегда, отцы и дети, я бы так сказал, и бывают отцы и дети, вот в наше время было лучше, молодежь сейчас вот такая и, в общем, не двигается, ограничена гаджетом, минимум движения, вот, вот это времяпрепровождение в постели, там целый термин есть на английском языке, не хочу говорить по-английски, вот все-таки по креативу, да, молодые люди, в принципе, мне кажется, они креативны в каком смысле? Потому что у них меньше опыта, у них меньше, может быть, каких-то жизненных обременений, меньше ответственности, поэтому они креативные. Но, с другой стороны, сейчас все сидят в гаджете, и желания, может быть, креативить нет. Вот что с молодежью вот в этом конкурсе, который стартовал 4 сентября, да, креативный код Дона, вот что-то по молодежи есть или, или пока еще печально? Ну, давайте вот, Сергей, с вас, да.
2: А я хотел бы на предыдущий вопрос ответить и провести.
0: Да, да, чтобы не забыли.
2: Потому что как бы с участниками конкурса я еще не ознакомлен, до этого этапа не дошел. Но интересно, мне кажется, что не сильно все в городе меняется. Даже наш креативный кластер D30 стал вторым в России зарегистрированным креативным кластером. То есть были разработаны критерии признания просто здания и объекта креативным кластером. То есть чему нужно соответствовать, чтобы получить статус? Вот есть музей, есть театр, есть галерея, а есть креативный кластер. И мы получили этот статус. Но исследуя историю Ростова, я понимаю, что креативный кластер, возможно, один из первых в России, был построен в Ростове в начале 20 века. Это клуб приказчиков Серафимовича 88. Это здание бывшего музыкального театра, где выступали Рахманинов, Маяковский, Шаляпин, где проводились спектакли. И в этом же здании вели торговые дела купцы ростовские. Понимаете, это самый настоящий, ну, говоря современным языком, креативный кластер, который был создан еще тогда. Вот такая у меня вот параллель возникла.
0: Ну и, кстати, новости очень хорошие проходили по поводу этого адреса по Серафимовичу, что все-таки с мертвой точки это сдвинется дело, да. Я вот буквально читал сегодня или вчера, по-моему, ленту, смотрел, что уже, ну, какой-то луч света появился, да, в этом проекте. Вот все-таки насчет молодежи, Сергей.
2: Да, я восхищен творческой молодежью, которая есть в Ростове. Мне приходится работать со студентами в ГИК. У нас работает направление учебный театр. И мы, получается, как частный театр и в ГИК мы сотрудничаем, создаем спектакли на частные средства, показываем их у нас в театре, где актеры набираются прочности, где они выступают на настоящего зрителя, где зритель приходит, покупает билеты, и видно, как зритель реагирует на спектакли. Вот. Поэтому ребятам очень часто понятно, как нужно работать, чем удивить, как зацепить. И во многом благодаря этому их образование, оно становится более таким прикладным и с большим количеством практики. Во многом благодаря этому, я считаю, мы привезли в Ростов большую награду. Это победа в фестивале «Твой шанс» со спектаклем «Головлёвы». Вот. Это международный фестиваль, который проходил в Москве, и наш режиссер, который работает на штате и работает мастером в ГИКе, создал спектакль, который получил гран-при. Вот. И ребята трудятся, не знаю, часов по 12 в день учатся в ГИКе. То есть я не видел такой выкладки, чтобы столько часов так тратились. То есть я просто ими конкретно восхищен, тем сегментом, с которым работаю я. И в этом году мы трудоустроили 7 выпускников в ГИКа, то есть специалистов актера театра и кино, мы взяли себе в штат 7 актеров.
0: Вы какие-то вещи мне рассказываете? Я вообще по-другому начал на все смотреть, потому что я, честно, вот бизнес и искусство, и творчество для меня всегда, ну, это две поляны. Как вы, Сергей, в себе это объединяете? Это здорово.
2: Ростовский Анастасия, предприниматель.
0: Вот, да, ростовский предприниматель. Вот, это еще одна наша отличительная черта, когда мы будем в Сыктывкаре сидеть за столом и есть рыбу. Настя, вот все-таки хотелось бы немного о туризме, да? Мы видим, что туристов стало больше, да? А какая обратная связь? Вот получаете какую-то обратную связь от туристов, которые приезжают к нам, в наш край, в нашу область? Что-то изменилось, да? Есть ли обратная связь? Вы что-то корректируете и потом по определенным направлениям даете обратную связь, чтобы, ну, подправили этот перекос? Вот что по туризму? Какая обратная связь? И, ну, может быть, цифры? Насколько стало больше туристов? туристов в нашем городе? Довольны ли они сервисом наших отелей, да, и ресторанов?
3: А можно я в двух словах затрону тоже молодежь, потому что у нас прям есть целый кейс. Мы когда создавали ассоциацию, а мы с нашим проектом ассоциации работали с молодежью, с одним из факультетов капитанов. У нас была целая группа молодежи, которые, можно сказать, создавали проект ассоциации. И они, конечно же, привносят новый взгляд, свежий взгляд, гостеприимство. Это, ну, и цифровизация, и какие-то свои вот креативные идеи. Поэтому я хочу сказать, что молодежь сейчас действительно очень активна, им очень интересно, и развиваться в том числе в индустрии гостеприимства. Что касается туристов, ну, некоторое время назад, конечно же, у нас была просадка по туристам, мы не можем это скрывать, но сейчас ситуация выровнялась, статистику, к сожалению, не могу сейчас привести, но точно знаю, что туристы стали прибывать больше в наш регион, и вот буквально летом мы даже привозили в регион съемочную группу, чтобы снимать наши интересные туристические локации. Это был проект от группы компании «Васильчики и Москва. География России». И следующий год объявлен, кстати, «География России». То есть наш фильм выйдет о нашем регионе в следующем году. Мы показывали туристически привлекательные локации. Это были разные и рестораны, и отели, и туристические места. Мы ездили на Дон, ездили в разные усадьбы, на заводы, на производство. То есть то, чем гордится наш регион. Вот. И я буду очень рада увидеть этот фильм через некоторое время.
0: Здорово. Слушайте, ну прям вот прям как-то стало веселее, солнце вышло, кстати. У нас, как всегда, не хватает времени. Всего часа очень мало. Это мы только поздоровались, я имел в виду. Хотел бы, чтобы подвели итоги. Ну, наверное, все-таки мы не все сегодня обсудили. Ну, вопросы-то все, вопросов может быть много, но все-таки давайте подведем, Виталий, итоги. Вот сегодня у нас инфоповод был старт в Ростовской области конкурса проектов в сфере креативных индустрий, креативный код Дона. И вот в целом поддержка бизнесу. Вот давайте сегодня подведем итоги нашей встречи, но поставим многоточие и еще раз вернемся. Желательно, чтобы не раз вернулись к этому вопросу.
1: Подчеркну, что мы бы очень были рады видеть всех желающих в этом конкурсе, для того, чтобы мы просто на вас всех посмотрели, на то, что вы можете, на ваш потенциал. И, безусловно, наша основная задача — все, что мы имеем в арсенале поддержки, все, соответственно, применить точечно и максимально эффективно. Всем предлагаю в нашем конкурсе поучаствовать. И напоминаю, как и говорил в прошлый раз, каждый субъект МСП, индивидуальный предприниматель, соответственно, юридическое лицо ТРИО, может рассчитывать в этом году от нас на целый большой спектр более 40 видов бесплатных услуг. В центре «Мой бизнес» всегда вас ждем, любим.
0: Ну и через какое-то время, когда закончится 24 октября прием заявок, да, я так понял, да? Ну, после этого возьмем паузу, и хотелось бы узнать, как прошел конкурс в завершении.
1: Обязательно.
0: А когда это будет?
1: А может, вы тоже примете участие?
0: Да, но я пока не знаю, в каком направлении. До театра я не дотягиваю пока. Да, потому что я не могу даже три строки выучить.
1: Одно из 16 направлений — медиа.
0: Вот это интересно уже. Это, кстати, второе у нас с вами такой вот момент стыковки. Я думаю, что третий как раз будет плодотворно. Спасибо большое спикерам, что нашли время, пришли к нам в гости. С удовольствием ждем в финале конкурса. И можно встретиться в этом же составе, а можно даже и расширить состав будет. Тогда примите решение. Ждем вас. И хорошего вам обеденного перерыва. Он же наступает. Его никто не отменял в Ростове. Да, спасибо большое. Друзья, до новых встреч. Всем хорошего обеда.
4: Спасибо. Погода.
5: В Ростове сейчас 21 градус тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля. Ветер западный 8 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.

Радио Ди ФМ. Еще раз всем огромный привет от меня, Тимур Белова. Вы слушаете Радио Ди ФМ. Я не мог с вами не поделиться. Ну, слушайте, минимум 3 человека мне сегодня отправили это видео. Короче, в социальных сетях сейчас завирусился ежик, который устроил бессонную ночь жителям чешского города Распинава. Ежик нашел пустую жестяную банку из-под пива и, собственно, ночью, когда все спали, он начал ее катать по асфальту туда-сюда. Вот какие звуки слышали жители этого города, пожалуйста. Ёжик. Можно?

0: Хотя бы, я не знаю, там в 6 утра или в 7, но так, в качестве будильника, но не ночью же все это устраивать. Да, теперь этого ежика, кстати, прозвали футболистом, самым настоящим. Но он погонял мячик, так сказать, импровизированный, да. Хорошо, ну а мы здесь в самом ближайшем будем слушать треки, которые нам помогут включить тусовку. Это настроение сохранится уж точно. Jonas Blue, также у нас Madonna и Martin Garrix, они впереди, будьте с нами.
1: Реклама. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
6: Мамочке нужно ее оружие.
5: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натис. Категория 18+.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 22 градуса тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит около 21 градуса тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
0: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября – безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
5: Не пропустите, друзья.
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио DFM.

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
15: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
19: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
22: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
23: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Up the next. А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Скажу честно, я всегда немного смущаюсь, когда слушаю этот трек. Айвона прямо сейчас послушали здесь на Радио ДФМ. Дорогие учителя, преподаватели, если до этого момента вы очень сильно хотели использовать ИИ в своей работе, но по какой-то причине все-таки боялись, момент настал. Минпросвещение направило школам рекомендации по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе. Давайте посмотрим, что разрешено с помощью ИИ. Создавать конспекты, презентации, тесты и упражнения разного уровня. Хорошо. Применять для анализа успеваемости и делать отчетность и самоанализ уроков. Поэтому давайте все-таки порадуемся за учителей. ИИ теперь спешит на помощь и вам. Ну что ж, я, Тимур Белов, на этом с вами уже прощаюсь до завтра. И уступаю место Артему Скорбогатому, который здесь появится уже в следующем часе. Это Радио ДФМ, включи тусовку, будьте с нами, никуда далеко не уходите.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 22 градуса тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит около 21 градуса тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стулкал.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: легендарный и, видимо, всегда актуальный Боб Синклар. Love Generation только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то... В России придумали, как заставить молодое поколение читать классику и... Сделали из Евгения Онегина комиксы.
1: Ништяк.
0: Да-да, теперь это графический роман в стихах с иллюстрациями в стиле аниме.
2: Ой, что делать?
0: Ну, господа, сначала комиксы, а потом оригинал. Это и есть тот самый хитрый план. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артур.

0: Вам скоробогатый, а это...
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно получить. Ложится. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ «Рынковые платежи» от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
4: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
2: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
3: простите? Excuse me?
2: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
2: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: Да я его на машине катал.
2: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
9: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
10: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: что же, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1917-м в тираж вышел первый номер журнала Forbes. В 1971-м уже появилась экологическая организация Greenpeace, а в 1997-м в интернете зарегистрировали домен google.com. Что называется...
1: Я помню чудное мгновенье. Мне подключили интернет.
2: Реклама.
3: Да, это жесткий вайб.
2: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
3: Катастрофически.
2: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
4: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
5: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
6: Ты что, забыл? 8 часов утра.
7: Да, это время подъема в школу.
5: Взрослые снова учатся понимать детей.
8: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
5: Дети снова пытаются понять взрослых.
9: Только играем по-взрослым.
5: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
10: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
5: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

dreadlocks, I'm an MC's by the fresh in town. No selector,

0: Дэвид Гетта вместе с Биби Рексой мелькнули на радио DFM, ну а нам доподлинно, дорогие друзья, стало известно, что в Токио появится скорая помощь для роботов. Как это возможно, если... Рассказываю, если вдруг все-таки у кого-то захворает гуманоидный друг, то можно будет вызвать докторов, которые тут же примчат, проведут диагностику и попытаются вылечить железного человека. Если же на месте этого сделать не получится, робота увезут в сервисный центр, а вместо него на время лечения выдадут другого пациента, ой, то есть гуманоида.
1: Рету.
0: Ох уж все эти ваши финтифлюшечки. Скоро народ там настолько бленится, что роботы за них и в туалет будут ходить. Как-то полегчало сразу же. Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого продолжения рабочего дня в нашей компании.
2: TSM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue.
2: Второе место.
3: Серебряными призерами оказались Медуза и Генри Кэмэмиль. Don't Wanna Go Home.
2: Первое место.
3: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in the Dark, Абе.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
4: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
6: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
7: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар. Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: на Радио ДФМ. При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Привет, это Юля Гордеева. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Напоминание о том, что его здоровье напрямую связано с качеством и продолжительностью жизни. Сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных причин смертности. Причем главная угроза – артериальная гипертония – в большинстве случаев никак не ощущается. Усталость и головные боли можно списать на стресс и недосып, а тем временем гипертония будет медленно подтачивать организм. Единственный надежный способ вовремя ее выявить – регулярно измерять давление, спать не меньше 7 часов в сутки, следить за питанием, отказаться от курения и алкоголя и регулярно заниматься физической активностью. Подробнее о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний можно почитать на официальном портале Минздрава России о здоровье такздорово.ру. В России борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из центральных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В настоящий момент современным оборудованием оснащены свыше 600 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а больше миллиона человек с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний уже получили бесплатные лекарства в этом году. На этом пока что все. Следите за сердцем и будьте здоровы.
0: D-News. D-FM. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Конечно, можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Конечно, можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
5: Конечно, можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
8: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
9: Мамочке нужно ее оружие.
8: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно. Между прочим, день худеющих. Подойти к зеркалу, посмотреть на себя внимательно, привнимательно, улыбнуться, сказать, что и так сойдет, и отправиться отмечать день тоста с сыром.
1: Приятного аппетита.
2: Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
11: Не пропустите, друзья!
12: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
14: Окошкина.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: знаете, как в той сказке. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, жив будешь. У нашего героя новости было не совсем так, но современная интерпретация и суть остается примерно та же самая.
1: Да не томи ты.
0: Житель Екатеринбурга. Решил съездить в Челябинск и положился на навигатор. Только вместо классического русского языка он использовал сленг и забил в маршрут фразу «в Челябу». Техника, разумеется, поняла парнишку буквально и привела его в деревню с точно таким же названием, только в Пермском крае, в 535 километрах от цели.
2: Не получилось, не фартануло.
0: Зато те еще приключения. Такие пироги. Всем здрасте, мордасти. С вами все тот же Артем Скоробогатый. Ну и куда же без нее-то?
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Кэш можем.
12: И кэшбэк 5% можем?
11: Кэш можем.
12: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 22 градуса тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит около 21 градуса тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
9: Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
12: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.

0: приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты, мы в Совкомбанк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭД. Платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
16: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
17: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
19: А дальше – тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Москва-область».
1: Ну что, дорогие друзья, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, стало известно, что проект «Москва-область» до конца этого года планирует интегрировать еще 27 маршрутов. На данный момент уже запущено больше 50 направлений, которые соединяют столицу и 8 городских округов ближайшего Подмосковья. Пассажиры на них обслуживаются по стандартам московского транспорта, так что им доступны все привычные для жителей столицы сервисы и льготы. Например, они впервые получили возможность пользоваться безлимитными абонементами «Единой зона». Пригород на 30, 90 и 365 дней по карте «Тройка» с бесплатными пересадками на весь московский транспорт.
2: Жить, как говорится, хорошо.
1: Да, но и это еще не все. Также на маршрутах сократили интервалы движения транспорта, а время их работы увеличили до 20 часов в сутки.
3: Классно вообще.
1: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
4: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове 22 градуса тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит около 21 градуса тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
11: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
10: Ответить на тысячу вопросов.
11: А это что? Почему?
12: А вот это что такое?
10: Заставить убраться в комнате? Разнять? Накормить?
11: Лиза, ты что, суп-чипс насыпал?
10: Инструкция по выживанию в собственном доме.
11: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
10: Александр Самойленко, Мария Порошина.
13: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
11: Пройдет.
13: Ты что сказал, Маш?
10: В новом сезоне сериала «Родители, родители» сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
14: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
15: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
16: Премьера СТС.
17: Я учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это DFM, это Ростов-на-Дону. Программа Party Time. Сегодня у нас с вами, ну, уже не понедельник, вторник, 15 сентября. Всем привет. Друзья, сегодня у нас необычный эфир. Сегодня у нас вечер, который, может быть, даже раскроет немного другую сторону радио. Не только радио, но и театра. Дорогие друзья, сегодня вот с трепетом, хочу представить вам спектакль, который пройдет в Ростове-на-Дону сегодня и завтра в 19.00 в ДГТУ-холле. Спектакль называется «Квартет и пассажиры отложенных рейсов». Это то, что нужно обязательно посмотреть, друзья. И сегодня у нас в гостях, здесь в студии, актер, творец, писатель и просто очень хороший человек Леонид Барац. Леонид, добрый вечер! Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
2: Да, Добрый вечер.
1: Наконец-то, да, теперь. Леонид, я немножко волнуюсь, потому что, ну, когда смотришь ваше кино, с вами соглашаешься и проигрываешь какие-то сцены потом параллельно в своей жизни, уже опираясь на ваш образ, все-таки вначале я понимаю, что было радио, да? У меня сначала «День радио» был спектакль. Потом у меня уже был фильм, да. Конечно,
2: так,
1: это...
2: Так оно и у нас.
1: Да, это незабываемые эмоции. Скажите, вот насколько вы участвовали... Ну, вот я так понимаю, что каждый внес свою частичку в День радио, да? То есть был...
2: Ну, не совсем так.
1: Вот как было это? Вот хотелось бы вот эту магию, да? То есть был сценарий, то есть был некий сценарий, да?
2: Никакой магии нет. Мы просто втроем, там, я... Слава Хейт и наш режиссер и соавтор Сережа Петрейков пишем. Вот мы приходили в кабинет и сидели, набрасывали, писали. У нас сначала была мысль просто воссоздать. У нас много было материала, который мы делали для нашего радио. Он проходил, как это обычно на радио происходит, там неделю. Неделю его как-то крутят, а потом он уходит. И мы подумали, что вот такое количество материала и куда-то, значит, уходит. Давай-ка сделаем имитацию радиоэфира. Вот. А когда начали писать, оно стало писаться. Писаться по-другому. И там от нашей идеи осталось только вот начало, когда я какие-то новости там, значит, произношу в эфир, и все. Вот. Потом появилась почему-то история. А это в новостях мы придумали такую новость про редких животных. И Кортев, когда послушал все это начало наше, он говорит: а мне казалось, что вы уйдете туда. Вот в историю про редких животных, про марафон. И мы подумали, а неплохо бы. И дальше она стала писаться, эта пьеса, и написалась. И нам она не казалась смешной. Мы ее читали несчастному случаю. Это наши соавторы и, ну, люди, которые написали все песни для спектакля. И оказалось, что она смешная. Мы не писали шуток, мы писали просто какие-то коллизии, эпизоды, повороты сюжета и так далее.
1: А вот приехали в Ростов-на-Дону уже не первый раз. Впервые когда в вашей жизни появился Ростов-на-Дону?
2: Ой, 8 лет к нам приехали гости из Ростова в Одессу. Вот. И с тех пор Ростов всегда в моей жизни, потому что мои родители дружат с ростовчанами. Папа учился в университете на журфаке ростовском. Вот. И мы познакомились, и сейчас теперь уже дети друзья. Шутить неплохо. Вот все, что я могу сказать.
1: Насчет спектакля хотелось бы перейти, поговорить. Почему называется именно так? Вот если в названии скрыт смысл там про 2 часа. Вот 2 часа, да?
2: 2.15.
1: Да, 2.15. Вот если пойти от времени, 2 часа это много или мало?
2: Это же, да, знаете, когда на тренировке очень заметно, как минута отличается от другой минуты. Когда ты отжимаешься минуту и минуту отдыхаешь. Это две разные минуты. Насчет 2.15, для меня они пролетают. Мы написали, у нас случается, как мне кажется, раз в 5-7, иногда 10 лет, какие-то спектакли, которые... Все это сейчас будет выглядеть немножко кокетством, но так как мы говорим о спектакле, я хочу сказать то, что мне кажется правильным. Которые становятся какими-то знаковыми, которые потом родители пересказывают своим детям, или если это превратилось в фильм, или как-то запечатлено на чем-то, на каком-то носителе, показывают своим детям. Вот это такой спектакль случился. Это такой текст, это такой материал, и такой сюжет, и такая атмосфера там случилась, и такая новая нота взята, что его очень приятно играть. То есть там такие радостные фразы, такие приятно произносимые и дальше рефлекс из зала настолько сильный, что ты получаешь удовольствие эти два часа, а, соответственно, получая удовольствие, эти два часа превращаются в совсем небольшие два часа.
1: Дело происходит у нас же в зале ожидания.
2: Не у вас, а где-то далеко.
1: Ну, проигрываем, да? Это зал ожидания.
2: Да, сюжет, фабула проста. Снегопад и четыре совершенно незнакомых человека застряли в северном городе далеком. Они где-то, очевидно, в бизнес-лаунже или в каком-то отдельном помещении. Они в комфортном достаточно месте. И вот так вот они, так и не познакомившись, проводят два часа.

0: люди ощущают, не только взрослые мужчины, но и в принципе, люди ощущают, что, во-первых, так бывает. Во-вторых, вот эти вот знакомые вещи, когда готовишься к празднику, чего-то там думаешь, планируешь, и как-то он так проходит, вроде все пришли, вроде все было, ну как-то вот он прошел и прошел, ничего. А тут бац, неожиданно, где-то на скамейке, чуть ли не под кустом, выпив с незнакомцем, ты получаешь какое-то невероятное, и заговорив с ним, получаешь невероятное удовольствие. Вдруг ты как-то созвучность чувствуешь, вот что-то такое. Вот это вот ощущение, ощущение созвучности, при том, что люди совсем разные. И, наверное, заговорив на какие-то конкретные темы, они там окажутся соперниками или даже там какими-то врагами, не знаю. Но вот тут им становится хорошо. Это действительно спектакль, на который там, в Москве невозможно попасть. Ну, возможно, но с трудом. И спектакль, который я вот играю с огромным удовольствием, именно потому что та тишина, которая случается в зале, и те взрывы смеха, которые случаются, она прям дорогого стоит. Ты понимаешь, что вот людям это прям сейчас нужно.
1: Как здорово. Я тоже сижу и молчу.
0: Да.
1: Слушайте, ну, там 4 человека, да? У меня есть...
0: На сцене всего 4 человека. Совершенно это не Леша, Слава, Саша и Камиль.
1: Это другие ребята.
0: Другие персонажи. Мы даже не знаем их имена.
1: Хорошо. Вы другие. Вот образы эти откуда-то подсматривали? Вот просто интересно, вот внутренняя история, да? Актера, артиста. Все равно же ты этот образ собираешь, ты его проживаешь. Перед тем, как его сыграть, ты собираешь этот образ, ты в него входишь. Вы подсматривали где-то эти образы? Вот каждый же разные, вот вы сказали, да, выше. Есть ли какие-то вот, ну, моменты, что можете сказать, да, вот видел соседа с ведром, или мы ехали в лифте, и вот была какая-то фраза-реплика, и я ее, ну, может быть, взял и использую.
0: Мы все время ходим в люди, как Гоголь Бабеля отправлял, так и мы все время в людях. Все, что написано, и все, что смешно, все подслушано, или подслушав, мы чуть-чуть это дополняем для того, чтобы формулировка была острее. Все это люди из жизни. Где-то это собирательный образ, хотя все равно он не настолько собирательный, потому что только ты с миру по нитке собираешь, образ разваливается. То есть есть какой-то образ, и мы нанизываем туда фразы, услышанные от человека, за которым подсматривали, или какие-то похожие люди, ну и так далее. Все это правда. А правда и точность, она, собственно, и вызывает смех. Все, что смешно, все правда. Ну, если это хороший юмор, то это вот почти всегда правда. Это разница между декларацией, между тем, что мы видим, и тем, что на самом деле является подоплёкой. А вот эта вот разница, она почти всегда существует. Даже здороваются с тобой, иногда что-то имея в виду. То есть, когда тебе желают доброго дня, иногда его не желают. И когда вот эту разницу ты ловишь, этот парадокс, как ты формулируешь, вот тут и происходит смешно, или тут и происходит какая-то радость, вычленение сути. Ух ты, мысль, ух ты, смешно. Вот между тем, что люди декларируют и имеют в виду, вот там заложен смех. И, конечно, подсмотренные персонажи, даже там прям конкретные люди есть.
1: Здорово.
0: Говорить, кто
1: здорово.
0: Это, но, да,
1: а все-таки, мне кажется, человека проще заставить плакать, чем смеяться. Вот как вы считаете?
0: Вы абсолютно правы, по-моему. Не мне, человеку, который заставляет смеяться. Хотя в этом спектакле люди плачут. Не мне говорить, что проще заставить смеяться. Но смех – самое безусловное и самое неимитируемое чувство. Ну, не чувство, а что это? Проявление
1: эмоция.
0: Чувства. Эмоции. Да. Заплакать можно. Вообще, артисту лень.

0: Скажите, ну, импровизируете?
1: Да, конечно.
0: Отходите, бывает, от сценария, вот от текста, плюс-минус? Или конечно. Поддерживаете коллегу, если вдруг он, ну, бывает же такое,
2: это
0: что он ушел?
2: Это случается, и случается, что импровизация, вообще, что-то новое чувствует зритель, вот идет спектакль, и вдруг что-то там, какое-то новое слово, это чувствуется, зритель как-то его хватает, но вот в первый раз, если оно свежее, оно может произвести впечатление, во второй раз оно, если оно просто не смешно и не очень удачно, уже не произведет впечатление. А если оно удачно, оно закрепляется. Ну вот, кстати, вот вы здесь все молодцы, это была импровизация. Она закрепилась.
0: Вы все здесь стала... большие молодцы. Да, это база, ребята.
2: Да, это база. Молодцы. Она стала... Она просто наимпровизировалась.
0: А, ну, бывает такое, да, мы все люди. Да, это может быть и среди этих пассажиров. Они, каждый в своей сюжетной линии, у каждого своя история, свое понимание жизни, свои ценности. Это персонажи. Но вот когда вы как люди, ну, вдруг вы по какому-то моменту вы поспорили, разногласия, может быть, ну, там, поругались. А, на сцене есть ли сложность потом в спектакле?
2: Ну, сцена, она нас мирит. Если мы сильно поругались, это случается.
0: Бывает такое, да?
2: Это случается, особенно внутри, в кабинете. Мы боремся за слова, за их последовательность, и за сути, за смыслы, за формулировки. И иногда прямо сцепляемся. Я со Славой часто, значит, в каком-то компетишене схожусь. Вот. Но сцена, ну, как бы ты не можешь выйти и просто из... исходя из профессионализма, да, и если тебе нужно мило болтать с персонажем твоего партнера, а у тебя какие-то к нему, к партнеру претензии, но к персонажу претензий нет, но ты не можешь себе позволить дуться, да, в тот момент, когда ты мило болтаешь. И оно как-то раз, ну, это как, знаете, как когда плохое настроение, улыбнись, и как-то оно...
0: Механически переведет,
2: да,
0: тебя.
2: Да, тебя куда-то уведет. И спектакль как раз снимает все эти проблемы. А что касается внутри коллектива, у нас, конечно, все было. Было разное, были люди, уходили, мы их догоняли и возвращали, но какое-то ощущение того, что ты нужен тем, кто нужен тебе, вот ощущение того, что мы вместе делаем больше, чем суммарно сделали бы по отдельности, то есть если сложить то, что мы бы сделали по отдельности, это будет меньше, чем то, что мы делаем все вместе, но вот это ощущение дела, важного дела, оно мирит. А самое главное, что так у нас сложилось, мы сидим в гримерке, и нам друг с другом хорошо все время. Так как меня может рассмешить Саша, Камиль или Слава, так меня не может рассмешить никто. Там уже что-то такое внутри происходит, уже глубина шуток и глубина знания друг друга настолько большая. Мы со Славой это вообще с первого класса вместе, с ребятами, соответственно, с первого курса, с 88 года. И если уж ссора, то глубиной в жизнь. Но если уж смех, то тоже глубиной туда же.
0: Всегда интересует зрителя, слушателя, зрителя, всегда интересует обратная сторона, да? Насколько вы в жизни, понятно, на сцене, насколько вы в жизни вместе? Есть ли это такое вот своеобразное комьюнити, дружеское, семьи, общий отдых, либо нет? Все-таки это работа, это творчество, работа, и потом нужно дать паузу себе, отдохнуть друг от друга, чтобы, ну, чтобы масло масляное не было.
2: Раньше были прям все вместе. Я по-прежнему со Славой всегда отдыхаю, и всегда мы вместе, у нас общие интересы, мы любим футбол, играем в футбол, смотрим футбол, ездим вместе отдыхать, книги, фильмы, но мы дружны. Но при этом у меня нет ближе людей, чем Саша, Камиль и Сережа. Мы с Сережей очень разные, мы вместе. Сережа — это Петрейков, это наш режиссер и соавтор. Он старше, и мы отдыхаем вместе только на общих каких-то собраниях театральных или каких-то юбилеях, или на днях рождения обязательно. Вместе мы не ездим отдыхать. Но тем не менее, там, я Сереже настолько благодарен, что он рядом. Сережа человек системный, в смысле системных знаний, очень глубоко образованный человек. И он упорядочивает все наши со Славой какие-то...
0: Креативные творческие полеты.
2: Да, да, да. Вот, то есть это мы очень близкие люди. Мы со Славой вместе в основном отдыхаем. И в основном мы все время вместе. С Сашей нет, у Саши немножко другая судьба. Но когда мы рядом, вот я только что, выйдя, значит, увидел Сашу курящего, мы там 15 минут болтали. Это не пристройка, это не поза, это сразу какая-то глубина разговора, потому что мы близкие люди. То же самое с Камилем. Вот. Не то, чтобы мы вот все ушли, закрыли и разошлись в разные стороны. И не то, чтобы взялись за руки и пошли вместе, значит, в одну квартиру, где у нас шестикомнатная квартира, и мы там живем. Нет. Конечно, по-разному. Кто-то ближе, кто-то дальше. Но мы все очень близки.
0: А были ли ситуации реальные в жизни? Ну, конечно, были, наверное, да. Все-таки гастролей очень много, страна у нас большая. Были ли вот такие реальные истории в жизни, как в спектакле? То есть застревали ли аэропорт, вокзал, переезды?
2: Да. Вообще все эти истории, то, что в Дне радио происходило, было подсмотрено на Дне радио или придумано, то есть на радиостанции или придумано. А у нас есть спектакль, сейчас мы второй будем сказать, спектакль называется «Квартетник». Там как раз истории, которые с нами случались на гастролях или на выступлениях, или просто в жизни и так далее. Их миллион этих историй. Мы какие-то истории вставляем в фильмы, какие-то в спектакли вставляем, а какие-то есть истории. Ну, «Квартетник», он такой спектакль более камерный, и там мы себе позволяем какие-то острые вещи, которые... Ну, он 16+, скажем так, спектакль, потому что, как вы понимаете, все это связано часто с тем, что куда-то пошли, выпили, а кто-то позвал, а кто-то потерялся, а кто-то, ну и так далее. Вот, конечно, этих историй полно, и мы эти истории как-то ввязываем в полотно на пьесы, если это возможно. Если нет, вот...
0: Что для вас, ну, тоже, это вопрос, наверное, зрителя, да, я как зритель сегодня. Что для вас сложнее, театр или кино?
2: Я бы слово поменял. Интересней, важнее, наверное, театр. Потому что мы этим начали, да и просто потому, что мы этим зарабатываем деньги. У нас удивительная история произошла. Мы зарабатываем деньги театром и тратим их на кино. То есть вот у нас такая штука. Сейчас, слава богу, у нас появились партнеры, которым спасибо, если можно, я скажу пару слов о новом фильме, который мы уже сняли и скоро выйдет. Партнеры наши Yellow Black and White Start. Мы вместе сделали последние три фильма. Сериал «Буреньки чего-то нет», о чем говорят мужчины простые. Удовольствие. Вот сейчас Стамбул, один день в Стамбуле. И вот сейчас, 4 марта, выйдет фильм «Мой немолодой человек». Вот. Что касается театра, там мы себе сами. Кино очень длинная технологическая цепочка. Где произойдет утечка, трудно сказать. И донести там свою мысль, эмоцию, вот то, что ты хочешь, чтобы там фильм вызвал в зрителя, довольно сложно в силу того, что это длиннющая технологическая цепочка. А вот вы же говорите, да, вам спектакль «День радио» нравится больше, чем фильм. Да, хотя да. Фильм, на мой взгляд, адекватен спектакль. Наверное, это потому, что вот мы, собственно, донесли то, что хотели. В кино это сложнее сделать.
0: Есть видео, где ломается стул.
2: Саша падает.
0: Я сейчас вспомнил. У меня был другой вопрос, но я вспомнил. Вот скажите, пожалуйста. Я понимаю, что, может быть, даже правду не скажете, да? Это было сложно. Случайно или все-таки это было так запланировано?
2: Вы знаете, если бы мы умели планировать и делать так, мы бы были на другом уровне. Конечно, случайно.
0: Ну, это здорово.
2: Да ни на что. Нет, это невероятно. Мы еле сдержались и продолжали спектакль.
0: Да, вот самое там я потом смотрел, ну, сначала сама ситуация, потом я просто за вами наблюдал, как вы вот это все обыграли, тормознули себя. Ну, это просто гениально было.
2: Спасибо большое.
0: Здорово. Вот если бы... Допустим, представим, что вы берете 5 человека в свою команду, в труппу, в квартет, и он там квартет и плюс. Ну, к примеру, пофантазируем, да? Возможно ли такое? Уместен ли там 5 человек?
2: Мы и придумали это название, предполагая, что будет все время 5, 6, 7, 10, квартет и кто-то. Там даже плюс не нужен. Квартет и «Несчастный случай». Квартет и «Максим Витаган». Квартет и Соня Лапунова, которая сыграла у нас в новом фильме «Прекрасная девочка, мой немолодой человек». Так что у нас на сцене не четверо. В этом спектакле нас четверо. А в «Буреньки чего-то нет» нас 12, по-моему, человек на сцене, плюс еще 10 музыкантов. В дни выборов огромное количество было.
0: День выборов – это отдельная история, это отдельная любовь.
2: Да. Вот там сюрпризов было огромное количество. Мы когда играли, у нас была сцена пресс-конференции. Вот там мы уже по полной импровизировали. Там можно было делать все, что угодно. Уже зал лежал, мы лежали, Вася Уткин огромный, с подбитым лицом. Что он только там не говорил. Так что нет, квартет и…
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 21 градус и пасмурно, по данным Яндекс. Погода завтра в городе пасмурная, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
4: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
5: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стулкал.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Вы как-то вот распределяли роли? Ну, вот понятно, есть четыре персонажа, да? Понятно, погрузились, посмотрели, что там, кто эти люди. Сами распределяли роли? Либо кто-то за вас распределил, либо бросили жребий? Вот,
1: Нет, ну, мы писали, мы почти всегда, там, большую часть работы проводим в кабинете. Вот мы втроем пишем, потом ребята приходят, мы им читаем, они что-то там нам подсказывают, предлагают и так далее. И мы пишем, в общем, под артиста. Ну, мы знаем, что, на что способен.
0: Кто на что способен?
1: Камиль, на что Саша, что характернее для Саши, как он сейчас выглядит, как выглядит Камиль это, и так далее. У нас была одна там, вещь, мы сомневались, мы могли поменяться местами со Славой, но ну, вот оказалось вот так. Вот, и оно там распределяется. Бывает, что Камиль говорит, не, ребят, что-то мне не нравится, вот, или Саша говорит. Но в этом случае все легло очень точно. И мы репетируем недолго, потому что, скорее, застольный период у нас такой. Вчитаться, вдуматься, понять, кто это, что это. А уже выйдя на сцену, все происходит достаточно быстро, чтобы слаженная команда мы друг друга.
0: Скажите, ну импровизируете?
1: Да, конечно.
0: Отходите, бывает, от сценария, вот от текста плюс-минус? Или конечно. Поддерживаете коллегу, если вдруг он, ну бывает же такое,
1: это
0: что он ушел?
1: Это случается, и случается, что импровизация, вообще что-то новое чувствует зритель, вот идет спектакль, и вдруг что-то там, какое-то новое слово, это чувствуется, зритель как-то его хватает, но вот в первый раз, если оно свежее, оно может произойти впечатление. Во второй раз оно, если оно просто не смешно и не очень удачно, уже не произведет впечатление. А если оно удачно, оно закрепляется. Ну вот, кстати, вот вы здесь все молодцы, это была импровизация. Она закрепилась.
0: Вы все здесь стала... большие молодцы. Да, это база, ребята.
1: Да,
0: это база.
1: Молодцы. Она стала... Она просто наимпровизировалась.
0: Может быть такое в коллективе, в творческом, да, когда вы, ну, вот разругались в хлам. Ну, бывает такое, да, мы все люди. Да, это может быть и среди этих пассажиров. Они, каждый в своей сюжетной линии, у каждого своя история, свое понимание жизни, свои ценности. Это персонажи. Но вот когда вы как люди, ну вдруг вы по какому-то моменту вы поспорили, разногласия, может быть, ну там поругались. А на сцене есть ли сложность потом в спектакле?
1: Ну, сцена, она нас мирит, если мы сильно поругались. Это случается.
0: Бывает такое, да?
1: Это случается, особенно внутри, в кабинете. Мы боремся за слова, за их последовательность. И за сути, за смыслы, за формулировки. И иногда прямо сцепляемся. Я со Славой часто, значит, в каком-то компетишене схожусь. Вот. Но сцена, ну, как бы ты не можешь выйти и просто исходя из профессионализма, да, и если тебе нужно мило болтать с персонажем твоего партнера, а у тебя какие-то к нему, к партнеру претензии, но к персонажу претензий нет, но ты не можешь себе позволить дуться, да, в тот момент, когда ты мило болтаешь. И оно как-то раз, ну, это как, знаете, как когда плохое настроение, улыбнись, и как-то оно
0: механически
1: физика,
0: переведет,
1: да,
0: тебя.
1: Да, тебя куда-то уведет. И спектакль как раз снимает все эти проблемы. А что касается внутри коллектива, у нас, конечно, все было. Было разное, были люди, уходили, мы их догоняли и возвращали, но какое-то ощущение того, что ты нужен тем, кто нужен тебе, вот ощущение того, что мы вместе делаем больше, чем суммарно сделали бы по отдельности, то есть если сложить то, что мы бы сделали по отдельности, это будет меньше, чем то, что мы делаем все вместе, но вот это ощущение дела, важного дела, оно мирит. А самое главное, что так у нас сложилось, мы сидим в гримерке, и нам друг с другом хорошо все время. Так как меня может рассмешить Саша, Камиль или Слава, так меня не может рассмешить никто. Там уже что-то такое внутри происходит, уже глубина шуток и глубина знания друг друга настолько большая. Мы со Славой вообще с первого класса вместе, а с ребятами, соответственно, с первого курса, с 88 года. И если уж ссора, то глубиной в жизнь, но если уж смех, то тоже глубиной туда же.
0: Всегда интересует зрителя, слушателя, зрителя, всегда интересует обратная сторона, да? Насколько вы в жизни, понятно, на сцене, насколько вы в жизни вместе? есть ли это такое вот своеобразное комьюнити, дружеское, семьи, общий отдых, либо нет. Все-таки это работа, это творчество, работа, и потом нужно дать паузу себе, отдохнуть друг от друга, чтобы, ну, чтобы масло масляное не было.
1: Раньше были прям все вместе-вместе. Я по-прежнему со Славой всегда отдыхаю, и всегда мы вместе, у нас общие интересы, мы любим футбол, играем в футбол, смотрим футбол, ездим вместе отдыхать, книги, фильмы, но мы дружны. У меня нет ближе людей, чем Саша, Камиль и Сережа. Мы с Сережей очень разные, мы вместе. Сережа — это Петрейков, это наш режиссер и соавтор. Он старше, и мы отдыхаем вместе только на общих каких-то собраниях театральных или каких-то юбилеях, или на днях рождения обязательно. Вместе мы не ездим отдыхать. Но тем не менее, там, я Сереже настолько благодарен, что он рядом. Сережа человек системный, в смысле системных знаний, очень глубоко образованный человек. И он упорядочивает все наши со Славой какие-то...
0: Креативные творческие полеты.
1: Да, да, да. Вот, то есть это мы очень близкие люди. Мы со Славой вместе в основном отдыхаем. И в основном мы все время вместе. С Сашей нет, у Саши немножко другая судьба. Но когда мы рядом, вот я только что, выйдя, значит, увидел Сашу курящего, мы там 15 минут болтали. Это не пристройка, это не поза, это сразу какая-то глубина разговора, потому что мы близкие люди. То же самое с Камилем. Вот. Не то, чтобы мы вот все ушли, закрыли и разошлись в разные стороны. И не то, чтобы взялись за руки и пошли вместе, значит, в одну квартиру, где у нас шестикомнатная квартира, и мы там живем. Нет. Конечно, по-разному. Кто-то ближе, кто-то дальше. Но мы все очень близки.

0: о передаче опыта хотел бы я поговорить. Давайте. Это очень, очень важно, потому что ты когда собрал определенное количество ключиков, я так представляю это себе образно, да, эти ключики, ну, ты несешь с собой, но потом эти ключики нужно кому-то передать. Тот опыт, который у вас есть, он колоссальный опыт и телевидения, и кино, и всего остального, и жизненный опыт, да. Есть ли у вас ученики, как вы подходите к отбору, допустим, если это есть ученики, которых вы обучаете, как-то ведете, как вы подходите к отбору? Он может быть, ну, он может неформатный, визуально он не очень, или она, да? Вот передача опыта.
1: Думаю, что мои ключи подходят только к моей жизни. Вы знаете, я так увлечен тем, что мы делаем, что просто на это времени нет. Да, и я, честно говоря, не берусь кому-то что-то преподавать. Придут, услышат на спектакле что-то, услышат мысль, услышат какие-то... Отлично. А так, чтобы вот преподавать, это, ну, как-то не очень мое.
0: Можно ли в 45 начать? Ну, мы что? Говорим о творчестве, да. О творчестве.
1: Да, слушайте, есть примеры, когда люди начинали и в 70. Если идет какая-то работа, то есть если ты сидишь на месте и ждешь, что с тобой что-то произойдет, вряд ли. А если ты идешь, человек хорош пройденным путем, на мой взгляд. Понятно, что есть предопределенность, но этих дилемм каждую секунду мы встречаем массу. Нам, как в сказке, не выкладывают камень налево, направо, прямо. Но они есть, их надо просто замечать.
0: Мы ждем 4 марта, прям заинтриговали, но все-таки хотелось бы вот одним предложением о спектакле. Одним предложением о спектакле. Емко, хлестко. Ну и так как это все-таки радио, ну немного рекламно.
1: Немного рекламно о спектакле. Да. Посидите с близкими и созвучными людьми 2 часа и выйдите задумавшиеся.
0: А может быть и другими людьми. Леонид, огромное большое спасибо вам за сегодняшнюю нашу беседу, за нашу встречу. Дорогие друзья, я еще раз хочу вам напомнить о том, что у нас с вами немного времени осталось. И сегодня вечером, и завтра 2 дня подряд «Квартет И» и «Пассажиры отложенных рейсов». Это нужно посмотреть. Все это в ДГТУ-холле «Квартет И», наши друзья. Всем хорошего вечера. Спасибо большое. Это DFM, это Ростов-на-Дону. Все, по домам!

сейчас в Ростове плюс 21 градус и пасмурно, по данным Яндекс. Погода завтра в городе пасмурная, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Oh,

0: Учеба – это дверь в прекрасный мир, и работа там интереснее, да и зарплаты больше. Ну, по крайней мере, вот такое нам рассказывали в детстве. Но современный мир диктует свои правила. Буквально на днях читал новость про то, что зумеры сейчас самое необразованное поколение из всех. А вот теперь другая. Эти же самые зумеры без высшего образования начали жить лучше. Исследование показало, что безработица среди молодежи без диплома приблизилась к минимуму за последние 20 лет. Одной из причин называют рост спроса на рабочие профессии. Люди, которые работают руками, находят работу сразу, а вот работников умом постепенно вытесняет искусственный интеллект. Вот в таком мире мы живем. Кажется, мозоли на руках скоро будут показателем состоятельного человека. Ну а главное, нас пока не заменили. Хотя, кто знает, может, мы уже искусственный интеллект. Привет, ребята, это Женя Кротов. У нас впереди еще, конечно, больше музыки. Поехали дальше слушать.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.
12: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
8: Окошкина. Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой РНДР. В большом концертном туре.
8: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
9: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
17: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес/0+.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
22: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
23: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
1: Up the next. А дальше тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: wait, looking for some of that, wait,
1: trying to get,
0: wait.

0: 15 сентября. Какие праздники и события отмечаются? Посмотрим вместе. Сегодня российский день леса, кстати говоря. Не забудьте прогуляться, осенью он особенно красив. Еще сегодня международный день точки. Хочется особенно передать привет людям, которые ставят ее в сообщениях, тем самым создавая впечатление, что человек там точно не в духе. Еще сегодня день свободных денег. Вдруг у кого-то есть, вот поздравляем вас. А еще день худеющих. Ребята, ну что ж, мы вам сочувствуем. Привет, меня зовут Женя Кротов. У нас еще больше музыки, и, конечно, будем слушать ее на полную. Поехали дальше.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. Километром КАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
8: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
1: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября. Безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже не люблю мыть грязную жирную сковородку, и тоже, когда просыпаюсь, сразу заглядываю в телефон. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Ой.
2: Где я? Я здесь. Всем привет, всем, да.
1: Напоминаю, на календаре 15 сентября 2026 года, это вторник, сегодня российский день леса, день худеющих.
3: Девочки!
1: Мы с вами, почему говорю именно девочки, потому что парни как-то считают себя всегда красивыми, мне кажется. Не особенно заботятся. Считается даже наоборот, что это комок нервов, когда животик впереди. День совпадений снов, международный день точки, день свободных денег, еще день фетровой шляпы, может быть, кто-нибудь да отметит. Мамонт-овчарник. Сегодня у нас вот такой вот славянский праздник. И сегодня день раздражающих звуков. Мы решили, конечно же, не пройти мимо этого праздника и обсудить сегодня, какой звук вы считаете максимально противным. Кстати, ученые выяснили, что 70% раздражающих факторов человек получает именно через уши. Ну, я первое отвечу, застолблю этот ответ, звук работающей бормашинки в зубном кабинете. Мне кажется, что противнее этого звука, ну, мало что может быть.
2: Сейчас наберем за эти 2 часа, которые у нас впереди.
1: И еще терпеть не могу, когда кто-нибудь щелкает костяшками от пальца. Ой, ну, в смысле пальца. Не от пальца, по пальцу.
2: Ладно, я могу продемонстрировать.
1: Не надо. Вот просто у меня начинаются какие-то мурашки бежать сразу. Вот прям вот до такой степени я не люблю этот звук.
2: Глубко хлопающие двери автомобиля меня прям раздражает. Или металл об металл, когда вот либо стукается, либо трется. Вот прям чувствую, что в машине что-то не то, вот когда прям вот этот звук самый бесявый для меня.
1: Зато, пусть и не по теме, я знаю звук, который радует каждого мужчину и женщину, у которой есть автомобиль. Это когда человек садится на пассажирское сиденье зимой и делает так. Отряхивает свои ноги. В общем, друзья, пожалуйста, пишите нам сегодня, какой звук вы считаете максимально противным. Мы с удовольствием зачитаем ваши ответы, проанализируем, может быть, даже. И, конечно же, лучшему отдадим наш суперэксклюзивный подарок от DFM. Куда писать?
2: В группу радио DFM ВКонтакте, в нашем канале в Максе и не только в Максе. Номер для сообщений 965-115-5115. Ну и, конечно же, приложение радио DFM. Скачивайте, там тоже есть возможность написать нам в эфир.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А мы прямо сейчас, друзья, расскажем, как прожить правильно сегодняшний лунный день с точки зрения астрологии. Пятый лунный день вместе с нами. Кстати, до 12 часов дня следующих суток, соответственно, будет он продолжаться. Главным символом пятых лунных суток является единорог. Он призывает отстаивать свое мнение, свои принципы, защищать несправедливо осужденных, и осужденных, правильно говорить, и не скрывать свои чувства. Если вы затеяли спор, в ходе которого доказываете свою правоту, то вы почти обречены на победу. День будет удачен для людей решительных и смелых. Не начинайте ничего нового, лучше покончите со старыми делами и займитесь планированием дальнейшего будущего. Если вы человек легкомысленный, то для вас день может пройти тяжело. Необдуманные решения оборачиваются против человека. Поэтому не предпринимайте никаких действий, не взвесив все за и против, не обдумав дальнейших последствий. А рассудительным людям день принесет удачу. Сегодня можно не бояться быть открытым и искренним. Все ваши чувства будут поняты окружающими. Захотелось поплакать? Плакать не стесняйтесь. Да, можно иногда дать волю слезам. Так, еще по поводу любви. Отстаивать свои принципы – это хорошо, но не будьте вспыльчивыми и агрессивными по отношению к близким людям. День лучше провести в благоприятной обстановке. Ну и еще по поводу работы и творчества. Начинать новых дел в бизнесе не следует. Переговоры сложно будут удаваться. Финансовые вопросы, операции с недвижимостью лучше отложить до более позитивного дня. В этом отношении с начальством пререкания не вступайте. Для творчества и учебы день тоже не самый благоприятный.
2: Но до 12.
1: Но до 12 дня следующего, получается, дня. Лучше всего заняться планированием новых действий. Единственная операция с деньгами, которая сегодня не принесет лишних хлопот и неудач, это раздача долгов. Если они есть, сегодня идеальное время, чтобы отдать какие-то долги, закрыть задолженности. Ну и есть такая вот эзотерическая астрологическая мысль, что если сегодня вернуть долги, то в будущем вы не наберете новых.

0: on DFM.
1: Ну что, друзья, мы сегодня начинаем обсуждать тему.
2: Какой звук вы считаете самым противным?
1: Один из самых неприятных звуков для меня, пишет Евгений, это звук текущей или капающей воды. Пытаешься, например, заснуть ночью, а на кухне из крана капает вода. Приходится вставать и идти это дело прекращать. То же самое с водой, которая течет в туалете. Днем этот звук не особенно раздражает, ты даже его не замечаешь, а вот ночью, когда тихо, фу, просто ужасно раздражает слух. Звон посуды бесит Елену. Тоже монотонное капание воды. Звук перфоратора и других ремонтных инструментов. И еще, когда в театре сидите, все очень круто, и тут кто-то начинает кашлять, и как по цепочке все вдруг начинают кашлять. И самое страшное, если тот человек, который запустил эту тенденцию, это именно ты. Но больше всего не переношу, когда люди рядом чавкают, ужасно раздражает. Кстати, я к чавканию отношусь очень позитивно. Я считаю, что если человек чавкает, особенно ту еду, которую я приготовила,
2: значит
1: ему действительно нравится. Это для меня как комплимент такой определенный. Вроде бы это действительно бескультурно считается чавкать, но вот почему-то вот в моей какой-то программе записано, что это нормально, это хорошо, значит, человеку вкусно действительно. Так, ненавижу скрежет и визжащий звук, когда работает дрель. Например, это сегодня самый популярный пока ответ, пенопластом по стеклу считаю самым наипротивнейшим из звуков вообще каких-либо существующих.
2: Вспоминает громкий будильник, когда он звонит именно в 6 или в 5 утра, а тебе вставать совсем не хочется. Стук ложки в чашке или в стакане. Вот, кстати, этот звук меня тоже не раздражает.
1: Меня поражает, что на самом деле очень многие из нас действительно не вытаскивают ложку, когда уже перемешали, например, сахар, а ложка остается. И ты прямо рефлекторно, фактически, как будто тебя кто-то приучил это делать, закрываешь один глаз, чтобы не попасть этой ложкой себе, собственно, туда. И вот по факту можно же просто вытащить эту ложку. Но почему мы этого не делаем? Тоже странно, согласитесь. Ребята, привет из Новосибирска. Меня раздражает шум сушилки для рук. Знаете, как бывает? Так, может быть, и фен туда же тогда. Звук высохшего фломастера, когда по листику бумаги вот так пишешь. Фу, аж мурашки. Точно, такой противный. Да, и, кстати, поднимите руки, кто начинает слюнявить фломастер, лес рук. И только старожилы знают, что если фломастер нужно оживить, то одеколон на кончик... Все
2: внутрь
1: решит.
2: Внутрь даже.
1: Внутрь, разбираешь внутрь.
2: Да, да.
1: И тогда он просто оживает. Новая жизнь фломастера. Вот хорошо бы у нас так было бы, да? Вот ты уже понятно, что уже все, высыхаешь, что-то вливаешь в себя и оживаешь. А, впрочем, у нас есть такое. Но не будем об этом. Друзья, совсем скоро мы будем играть.
2: Будем проверять вашу интуицию. Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2. 3, 2, 1, go!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
5: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Видите лечить лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
15: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар. Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
16: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.
17: Радио ДФМ.

0: Рубрика.
1: Проверяем интуицию. Кстати, каждый из вас может проверить свою, если будете отвечать на вопросы вместе с нашим слушателем. Кто здесь?
2: Это Иван из города Санкт-Петербург. Вань, привет.
3: Добрый вечер всем.
1: Иван, есть какой-то звук, который вас вот прям максимально раздражает?
3: Ну, да, пенопласт.
1: По стеклу?
3: Да. В последнее время еще звук лампочки в автомобиле, когда бензин заканчивается.
2: Да.
1: Так, кстати, заметьте, уже второй день у нас вот эта тема поднимается. Но давайте все-таки переходим к нашим вопросам. Итак, нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, полагаясь только на интуицию. На старт, внимание, погнали. Правда, что китайская актинидия и киви – это одно и то же?
3: Нет.
1: Правда, что у крокодила в течение жизни ни разу не меняются зубы?
3: Да.
1: Правда, что есть бананы синего цвета?
3: Да.
1: Правда, что гоголь-моголь – это смесь яиц и молока?
3: Да.
1: Правда, что если показать кошке язык, она облизнется в ответ?
3: Да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Очень тяжело будет вывести вас на результат. Иван, я вам даже врать не буду. Но давайте вот один ответ все-таки поменяем. Один.
3: Ну, последний. Нет.
2: Иван.
3: Тогда про синие бананы.
2: Вот.
1: Про синие бананы? Да, ничего себе, как прекрасно. Так, давайте прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект. Мы не подсказывали, обратите внимание. Это он все сам, Ваня, все сам. Все
2: чисто
1: сам.
2: На интуиции.
1: Только на интуиции вывез.
0: Ваш уровень интуиции равен нулю.
1: Вот все было идеально, но только один правильный ответ испортил всю эту шикарную картину. Так, а какие были ответы? Ну все наоборот, кроме банан. Правда, что китайская актинидия и киви – это одно и то же? Да. Правда, что крокодил в течение жизни ни разу не меняется зубы? Нет. Правда, что есть бананы синего цвета? Да, сорт называется голубая ява. Ява? Голубая?
2: Голубая.
1: Правда, что гоголь-моголь – это смесь яиц и молока? Нет, яиц и сахара. И правда, что если показать кошке язык, она облизнется в ответ? Это тоже нет. Еще раз аплодисменты. А почему мы аплодируем? Многие скажут, ничего себе, к нулевому результату вывели парни, радуйтесь. А почему мы радуемся, Иван, вы знаете?
3: Нет.
1: Потому что за ноль у нас, как за редкий ответ, тоже есть подарок. Да. Собственно, он тот же, что и за другой результат.
2: Как минимум больше трех правильных ответов нужно дать, либо правильных ответов вообще не должно быть. Иван, ваша фирменная кружка.
1: До трех правильных ответов мы бы вас тянули, Иван, полчаса. Понимаете, легче было вас довести до отрицательного результата.
2: Так что все, наша кружка фирменная достается тебе, Вань, поздравляем.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Да, хотел бы передать просто привет всем, кто узнал, и любимой жене с дочкой.
0: Радио ДФМ. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Радио ДФМ на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 000 рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
7: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
8: Только в ленте.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
18: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
19: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Сегодня обсуждаем, какой звук от вас максимально раздражает, прям кажется супер неприятным. Если есть такой, напишите, мы зачитаем. Например, вот Даренка пишет: звук пенопласта. Самый популярный сегодня ответ.
2: Вот
1: писк комара. Кстати, да, писк комара по ночам. Ох, как это. А еще вот муха, когда вот начинает назойливо жужжать, это уже такая противная история. Звуки нейромузыки. Светлана, видишь, распознает, где нейро, а где не нейро.
2: Ну, это как-то профессионал уже, можно сказать.
1: Ну, это, видимо, хороший слух, потому что там действительно есть косячки, и человек, который профессиональный, он услышит, где настоящее, а где не очень.
2: Да, пожалуй, голос даже можно больше отличить, чем музыку сейчас.
1: Ну, конечно, там, в принципе, есть палевные моментики. Звук шипения радио, когда пропадает сигнал DFM. Визг микрофона из-за обратной связи. Это, видимо, у нас, вот когда начинается... О, заводится микрофон. Так, сигнал за заднего хода грузовика. Я вообще не помню этот звук, честно. Даже не понимаю, о чем это. Понятно. Гул трансформатора или трансформаторной будки. Звук будильника Олега раздражает. Олег из большинства. Перевести еще на 5 минут, потом еще на 5 минут и еще на 5 минут. Это наша классика. Вилкой по стеклу. Вот особенно, когда вот, да, действительно начинает вот прям скрежет этот появляется. Еще я не люблю, когда сербуют.
2: А когда чай громко пьет или что-то такое?
1: Вот
2: да?
1: Это называется сербать. Такой тоже какой-то совсем неприятный звук, на мой взгляд. Нытье ребенка. Ну, это, знаете, естественный процесс, от него не уйти. Звук мотоцикла и мопедов, когда объявили опасность. Звук очень похож и мега раздражает. Да, кстати, мотоцикл очень громко, когда вот это вот все прям сразу не понимаешь, что тебе делать. Ну, такое себе. Мне кажется, что надо их запретить. Эти как я классно вообще все вывернула. По ночам запретить.
2: Немножко.
1: Запретить все. И вот эти, которые ходят... Нет, не ходят, а вот эти, которые машины, где убирают глушитель. А их, по-моему, и запретили уже.
2: Но они сейчас редко попадаются.
1: Я вот, кстати, сейчас стала... Слушай, точно, я почти перестала их слышать. Раньше они были постоянно по ночам, а теперь почти нет. Может быть, уже как-то законодательно урегулировали.
2: Возможно, раньше музыка как-то играла из открытых окон, как-то чаще мы слышали ее. Сейчас реже.
1: Так, звонок моего телефона, поэтому на беззвучном всегда. Удивительно, раньше мы выбирали вот эти потрясающие рингтоны, покупали их за деньги. Помните, была такая газетка, сзади журнал, прямо да. Можно было как-то вот, прям надпись были, какие рингтоны есть. Есть, и можно было установить какой-то оригинальный на свой телефон. Сейчас мы дошли до того, что у всех беззвучные телефоны, и все. А потому что, на самом деле, раздражает, когда ты, ну, всех одинаковый звук получается, звук звонка одинаковый, и ты не понимаешь, у кого звонит или у кого смс-ка пришла. Начинаешь лезть, искать, особенно в общественном месте, искать свой телефон, а оказывается, это у кого-то здесь рядом.
2: Ну, это еще нарушение личного пространства у нас вот еще модно стало.
1: Ну, конечно, потому что это тоже другим людям не должно мешать. Значит, еще не могу свои голосовые переслушивать. Кстати, для человека считается его голос очень противным почему-то. Как-то это объясняют физиологи. Я не помню как, поэтому врать не буду. У меня есть соседка снизу. И каждый день я просыпаюсь от ночных возгласов. А завтра на работу. Бесит. Но голос приятный. Вот, так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Присоединяйтесь к нам. Все самое интересное здесь. It's showtime. Погода!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
3: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
6: Окошкина.
0: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
7: Самая большая телесемья.
8: Мы выполнили свой долг родителей.
9: Посидим сегодня в тишине.
7: Возвращается с новой миссией.
10: Вы остаетесь бабушкой и дед.
7: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
11: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
7: Знакома?
9: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
11: Пройдет.
9: Ты что сказал, Маш?
7: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: прямо сейчас мы, собственно, продолжим обсуждать нашу тему.
1: Какой звук вы считаете вот самым-самым противным для себя?
0: Так, пожалуйста, значит, звук орущего кота, который просит еду. Ну, он требует. Это, понимаете, это, в принципе, вы на него работаете. Тут он босс, и он, собственно, хозяин хаты, в которой вы живете.
1: Вымогает, можно сказать.
0: Он требует свое. Мы в ответе за тех, кого приручили. Мне кажется, кот прекрасно знает эту фразу. Звук выхлопа автомобиля, так называемый попкорн. Бесит звук воздуха, втягиваемого через зубы, чтобы там, ну, вот это какой-то, ну, неприятный. Когда у человека... Не хочу. Иногда по тарелке гадостно так скрипят. Значит, звук неизвестного происхождения, когда я не знаю его источник.
1: Когда ты в квартире нужно, один.
0: Нужно все контролировать. Да, вы знаете, вот иногда так идешь в парадную, там заходишь, пахнет вкусно из чьей-то квартиры. Ты думаешь, вот бы из моей. Ты заходишь, и действительно пахнет из твоей квартиры, только живешь ты один. И тут радость сменяется тревогой. Звук рекламы по ТВ, когда один и тот же ролик крутят в полном блоке, хотя это и вроде бы... Как запрещено, звук отбивки рекламы сетевых продуктовых, звук песни, которая сейчас в горячей ротации, и когда по капельке капает с крыши или крана поломанного вода. Вот сейчас Мариночка вас всех просто вернет в самые неприятные ощущения. Пальцами по шарику.
1: Ай.
0: Вот когтями,
1: ай,
0: особенно по шарику. Да, такой отвратительный звук, просто ужасный. Так, еще у меня... Так, про соседку мы уже читали. Сигнал авто ночью во дворе. Вот этот сигнал, собственно, сигнализация, когда срабатывает.
1: Сирена.
0: Вот это... И ты понимаешь, что уже ты этот звук запомнил. Помнишь четенько, какой, после которого, какого идет звук. Вот. И самое удивительное, человек установил сигнализацию, но разбудил весь дом, а сам спит. То есть зачем тогда тебе эта сигнализация, если ты на нее вообще никак не реагируешь?
1: Ну, это перформанс.
0: Это странная история. То есть все проснулись, а тот, у кого пульт, спит. Вот, и может так вот 2 часа это все орать. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Если у вас есть какой-то звук, который вас действительно раздражает, не стесняйтесь, подходите ближе и закидывайте нам. On DFM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что радио...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи подробно про пятый лунный день, который у нас в данный момент в фаворе. Начинать грандиозные дела с нуля в этот период нельзя. Фундамент будет зыбким, лучше укреплять то, что уже создано. Изнурять себя непосильным трудом тоже нельзя. Жизненные силы нужно беречь для рывка, а не расплескивать их. Также в этот период нельзя решать что-либо на эмоциях, вступать в ссоры и распри, ну и совершать пустые траты. Разбрасывание ресурсов, денег или сил приведет к их дефициту. Что можно и нужно делать в пятый лунный день? Нагружать тело умеренной активностью, то есть небольшие физические упражнения необходимы. Отстаивать свои принципы, взвешивать каждый шаг при этом. Мудрость заключается в умении видеть последствия своих поступков. Очищать мысли и пространство. Даже слезы сегодня могут быть целебными, смывать вашу печаль. И чистить душу. Проявлять великодушие к близким. Умение прощать делает нас сильнее. Строить стратегические планы. Ментальная карта, нарисованная сегодня, приводит к цели. В профессиональной сфере наступает время собирания камней. Этот лунный день не терпит суеты, стартапов и авантюр. Энергия благоволит завершению начатого, систематизации и наведению порядка. Кстати, исполнение желания сегодня тоже возможно. Если ваше желание чисто идет от сердца, а не от эго, Вселенная может дать силы на его воплощение. Так что визуализируйте, как ваша мечта наполняется светом и плотностью, и вполне возможно, скоро будет все сбываться. It's showtime. Pago!

0: друзья, и продолжаем обсуждать нашу сегодняшнюю тему.
1: Какой звук вы считаете самым-самым противным?
0: Самый противный звук — это когда кто-то стучит по стакану. Очень неприятно. А вот еще особенно раздражает, когда в хороших наушниках слушаешь аудиокнигу, а чтец при этом громко сглатывает и произносит еще какие-то посторонние звуки. Также некоторых очень сильно бесит, когда кот что-то закапывает. Вот. Мне кажется, что котов сегодня прям слишком критикуют. Ну, прям слишком.
1: Ну, должен быть такой день, когда мы должны, наконец, оторваться. А то вот эта милота постоянная, знаешь, вот эти видео всякие, картиночки. Нет, иногда их поругать надо.
0: Ну, надо признать, что там есть еще один момент.
1: Звук неприятный.
0: Звук неприятный. Обычно это бывает, когда вы еще спите, кот прыгает к вам на кровать, и... Но не будем об этом. Об этом точно не будем, потому что сейчас многие вспомнили, а некоторые не поняли. Так давайте сохраним психическое здоровье тех, кто еще живет в неведении. Еще.
1: Оксана говорит, что звук чёса по ушам теперь уже бывшего мужа очень-очень сильно раздражает. Звук, с которым подгорают котлетки. Они не нравятся. Очень бесит. Вообще, подгорающие котлетки, я прям даже запах сейчас почувствовал.
0: Нет, знаете, что вот на самом деле страшнее, чем подгорающие котлетки? Это когда ты поставил яйца варить, вот, и забыл про них. А потом вдруг слышишь какой-то странный звук, какое-то пованькивание такое, и звук, как будто бы какой-то микровзрыв происходит, да, такое, как-то лопается что-то очень, очень так прямо ярко. Вот, и ты вспоминаешь, что яйца! Ты бежишь, как сумасшедший, понимаете, вот эти вот все вытаскивать, а там уже все подгорело, и яйца действительно начинают как будто бы взрываться. Вот это вот страшно на самом деле. У каждого из нас есть такой момент, когда мы вспоминаем о чем-то и впадаем в панику. Вот у меня, например, это момент, когда я легла спать, и уже, знаете, уже ухожу вот в такую дрему, уже все так хорошо, уже думаю, боже, как хорошо, сейчас усну, и вдруг... Стиралку забыла разгрузить. Вот это вот белье, которое постирал, забыла развесить. Вот это, конечно.
1: У меня с утра это суп, когда ты видишь, спускаешься вниз с утреца, а у тебя на плите стоит вчерашний суп, который ты оставил остывать. И ты понимаешь, что вся вот эта кастрюлька...
0: До свидули.
1: До свидания, да, все.
0: Правда, это так обидно. На самом деле, я так один раз целую... Я оставила тоже для того, чтобы он просто остыл.
1: Да.
0: И я думаю, ну что с ним будет за ночь-то? Боже мой, ничего не будет. Кстати, а утром... А он весь в пенке уже. Это была целая кастрюля борща. Я даже не съела половника оттуда. Вот, представляете, как обидно. Ну что, друзья, сегодня мы обсуждаем раздражающие звуки. Если есть такие у вас в арсенале, то пишите нам, с удовольствием зачитаем.
2: 3, 2, 1, go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
2: DFM представляет программу «Легенды Ростова».
8: Ростов – город, который вдохновляет на великие дела. Сегодня об Андрее Байкове, городском голове Ростова, который во многом сформировал его привычный облик. В середине 19 века он занимался благоустройством, расширял улицы, развивал инфраструктуру и делал город удобнее для горожан. На первый взгляд – обычная работа, но именно из таких решений складывается повседневная жизнь, которую мы воспринимаем как данность. При Байкове в Ростове появились новые улицы и кварталы, улучшалось освещение и развивался транспорт. Его подход подход был практичным, не ради внешнего эффекта, а ради удобства людей. Многие из этих принципов актуальны и сегодня. Когда мы обсуждаем пробки, тротуары, велодорожки, мы продолжаем ту же тему – как сделать наш город комфортным. Байков напоминает, развитие города – это ежедневный труд, который влияет на каждого из нас. С днем города, Ростов! Будь удобным, красивым и своим!
5: Легенды Ростова на DFM.
9: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
10: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: On DFM.
1: Всем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок. Соответственно, нашу супер крутую стильную фирменную кружку DFM. Ну а пока давайте узнаем что-нибудь новенькое, какие-нибудь интересные факты. Так, в Японии очень популярны парики для собак.
2: Хотел бы на это посмотреть.
1: Зачем? Непонятно, но, видимо, нужно. Мокрицы не насекомые, а ракообразные наравне с крабами. На вершине горы Эверест 2010 года есть Wi-Fi. В легких есть вкусовые рецепторы, клетки, распознающие вкус пищи. Согласно исследованию, люди, которые едят острую пищу, почти каждый день живут дольше. После пробуждения мозг вырабатывает энергию, которой было бы достаточно для работы небольшой лампочки. До появления городских парков люди устраивали пикники на... Там, в принципе, конечно, многие лавочки ставят, если честно. В местах, так сказать, чтобы посидеть, помянуть. Если вы поняли, о чем мы. Конфетки, кстати, можно собрать. Ладно.
2: Действительно,
1: кстати, между прочим, считается, вот в Париже, это я точно знаю, что там самые дорогие квартиры, они с видом на знаменитые кладбища. Почему? Потому что очень мало, например, парковых зон и мало, соответственно, зелени из окна, вот так можно наблюдать. И вот это сумасшедшее. Такая зеленая шапка, это все, что они, по сути, видят. И это считается очень круто. Так что не у всех так вот прям считается, что так, мы здесь жить не будем, а наоборот. Почти половина жителей России не могут встать после первого будильника. 48% опрошенных хоть и просыпаются после первого звонка, но сразу же его откладывают. И только 10% умудряются просыпаться вообще без будильника.
2: Те, у кого сейчас отпуск, наверное.
1: Да.
2: Самолет, знаешь, вот думаешь.
1: Или те, кто просто поздно идут на работу, вот они как раз могут себе позволить просыпаться без будильника. Я ни на кого не намекаю, но и так понятно, о ком речь. Друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку. Сегодня обсуждали, какие звуки вас раздражают или просто очень-очень бесит. Тогда пишите, если еще есть они вот у вас,
2: да,
1: и вы еще их нам не скинули, потому что последний шанс забрать наш подарок еще существует.
0: On DFM.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Конечно, можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: сейчас будем бомбить финалочку. Кого-то звук порадует 100%. Звук, когда мы скажем, кто же сегодня у нас забирает подарок. Итак, тема.
1: Какой звук вы считаете самым-самым противным?
0: Чужие дети, соседи, повозки, мопеды, громкие мотоциклы, звук заводящегося микрофона, ложка по чашке во время размешивания сахара и летающие насекомые раздражают Арсения. Еще, озвучка перед отключкой. Что-то похожее на скрежет металла хотя бы, правда, ночью такое можно услышать. Еще раздражает звук любимой случайно разбитой тарелки, звук выхлопа автомобиля, это мы уже сегодня зачитывали, и еще очень многие жалуются на своих котиков, которые не дают спать по ночам, особенно когда весна. Особенно раздражает, когда кто-то громко высмаркивается. Вот это тоже очень многие не любят. Мебель скрипучая, звук микроволновки, когда заканчивают разогревать пищу. Самое интересное, что когда звук вот этот появляется, это пи, ты кричишь, да, иду, я иду. Особенно, когда он уже повторяет тебе это все, иду, иду. И ты понимаешь, что ты орешь как-то нервно на микроволновку. Она не может тебе ответить, она просто повторяет это напоминание, что тебе уже все разогрели. Стук пальцами по твердой поверхности и так далее. Ну, в общем, достаточно еще много сообщений. Мы, к сожалению, сегодня не успели зачитать. Хотя нет, вот еще раздражает, когда кто-то идет из своей комнаты, делает себе ночью кофе, не вынимает кружку, ложку из пустой кружки, и в тишине это все очень слышно.
1: Ой, шарканье тапок вот вспоминает. Еще тиканье часов в тихой ночной комнате.
0: Ой, вот есть люди, которые спокойно воспринимают в тишине, например, тиканье часов. Или спят в какой-то комнате, где висит вообще не просто часы, а вот эти бом-бом, или кукушка ку-ку-ку-ку. И причем это каждый час или каждые полчаса. И люди спокойно вообще никак не реагируют. Я считаю, что надо выяснить, какой магний они пьют. То есть откуда у них такая крепкая нервная система? То есть это люди максимально... Вот я считаю, что выходить замуж... Или жениться нужно на человеке, кто спокойно себя чувствует ночью рядом с этой кукушкой. Ты знаешь, если он терпит и относится нормально к этому постоянному шуму, то значит и ваше нытье будет воспринимать совершенно спокойно и как-то пропускать как белый шум. То есть вы будете сами, не будете себя как-то предавать, не будете себе нажимать на горло, а будете так подвякивать вот это рядом. Вот это все. А человек даже не будет как-то реагировать, потому что для него это норма. Он привык просыпаться с кукушкой и засыпать не с ней. Шикарно! Все, список тех, где у нас, кто, у кого есть кукушка, вот надо сразу определять. В сайтах, на сайтах знакомств, я считаю, должно быть прям написано.
1: Да, есть дома часы с кукушкой?
0: Есть часы с кукушкой, все. И мы будем понимать, что человек стрессоустойчивый. Кому же мы отдаем подарок?
1: Сегодня это Андрей, видимо, в глухой пробке, он где-то находится. 2 часа написывал нам сообщение по нашей теме. Звук каркающей вороны в 6 утра. Звук автосигнализации, который орет до всю ночь. Звук звонка в дверь, когда ты в гостях у замужней любовницы.
0: Андрюха палится. У кого-то интересная жизнь, оказывается.
1: Звук, с которым кто-то высасывает остатки напитка через трубочку, звук уведомлений в рабочей почте после 18:00, выходные, в общем, много.
0: А мне вот интересно, тебя не раздражает, когда ты сам это делаешь? Ты не испытываешь неловкости? Потому что я, честно говоря, отношусь к тем, кто прям до финала. Вот до финала. То есть я тот человек, который издает этот противный звук, честно могу сказать, и мне всегда ужасно неловко, но я все равно это делаю.
1: Я обожаю этот звук. Это вот, особенно когда молочный коктейль у
0: до
1: тебя.
0: До конца. И там вот еще прям... такой, там появляется что-то совсем такое глухое, какой-то странный звук.
1: Это вот как кайф, когда громко чихаешь, прям вот не прикрывать. Я чихаю.
0: До капли. Мы, знаешь, такое ощущение, что ты этот бокал буквально выжимаешь. Ну что, друзья, мы отдаем подарок.
1: Это Андрей, это наша фирменная кружка. Андрюх, теперь у тебя есть, поздравляем.
0: Ну и, конечно, желаем, чтобы сегодня все звуки вокруг вас были исключительно приятными. И вас ничего не раздражало. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
10: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар» – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM.

0: сегодня халам-балам.
1: Ребят, на сегодня халам-балам намечается вообще просто.
0: Потусуемся, там вообще диджей вообще
1: привезли. Там буяка будет.
0: Буяка, вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
1: Всем халам-балам, включи тусовку.
2: Вот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
2: Реклама.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: О, РБВ, ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
14: Мамочке нужно ее оружие.
13: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск.
15: Категория 18+.
16: Right now.
17: А теперь тусовка
16: on DFM.
17: DFM.
16: Потому что радио DFM.
18: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: на радио DFM. При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Привет, это Юля Гордеева. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Напоминание о том, что его здоровье напрямую связано с качеством и продолжительностью жизни. Сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных причин смертности. Причем главная угроза – артериальная гипертония – в большинстве случаев никак не ощущается. Усталость и головные боли можно списать на стресс и недосып, а тем временем гипертония будет медленно подтачивать организм. Единственный надежный способ вовремя ее выявить – регулярно измерять давление, спать не меньше 7 часов в сутки, следить за питанием, отказаться от курения и алкоголя и регулярно заниматься физической активностью. Подробнее о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний можно почитать на официальном портале Минздрава России о здоровье такздорово.ру. В России борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из центральных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В настоящий момент современным оборудованием оснащены свыше 600 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а больше миллиона человек с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний уже получили бесплатные лекарства в этом году. На этом пока что все. Следите за сердцем и будьте здоровы!
0: D-News. DFM. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион». Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
16: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырос. растут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
18: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что...

Resonance Intense.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: В кино с 17 сентября, чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
12: Мамочке нужно ее оружие.
11: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.
14: DFM.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что...

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: DFM. Потому что...

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Мы в сети. vk.com/dfm. Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио.